0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Ihr müsst ja vollkommen erschöpft sein, nicht wahr?

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!
0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

И кажется, уже отрезан путь. Иду по проводам. Волшебники забыли про меня.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Judas Priest, легенда хэви-метала, появилась на свет аж в конце 60-х годов. Сначала парни пробовали исполнять блюзы, но перешли на более тяжелый материал. Первая половина 70-х Judas Priest была в основном концертной группой. Первый альбом был записан лишь в конце 74-го года. Поменяли аж 5 барабанщиков, а в целом их было 9. За 50 лет группа продала более 50 миллионов экземпляров своих записей по всему миру. В 2022 году коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. Запись же второго альбома ребята проводили в женском монастыре. Монахини почему-то решили, что Judas Priest — это церковный коллектив. Они даже пригласили мальчиков выступить на чаепитии в монашеском саду, но те почему-то отказались. 74-й год, On For The Road, Judas Priest.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп. Хорош.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
1: песню.
3: Улетела.
1: Неформат.

слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

0: сна.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Кариока Дойрис Монтейру родилась 21 октября 1934 года. Где? В Рио-де-Жанейро. Опять мы с вами в дебри, в гущу, в чащу полезли бразильских музыкальных джунглей. До сих пор Дорис здравствует. И что интересно, выступает 87 лет. Почему она? Да потому что это величайший голос 50-х, 60-х, 70-х годов бразильской эстрады. В 15-летнем возрасте она начала свою карьеру, победив в аналоге сегодняшнего голоса. Но тогда народ голосовал не по СМС, а письма писали на бумажке ручками. Она считается одной из самых выразительных певиц в переходе от самбы Кансао к боссанове начала 50-х годов. А Фейра.

Монтейра снялась в 8 фильмах, получив в 1953 году награду за лучшую женскую роль. Помогла создать таких композиторов, как Антонио Карлос Джобим, Фернандо Сезар. Записав более 20 пластинок еще на 78 оборотов и 20 лонгплеев. Детство у Дорис было бедное, но родители все отдавали, чтобы девочка училась и развивалась, освоила французский язык. Кстати, песня, с которой она победила в конкурсе, исполняла на французском языке. 8 лет работала певицей в оркестре на национальном радио. Работала даже во дворце Копакабана полгода. Это крутейшая площадка в Бразилии. Ну, типа у нас Большого театра в балете. Ну и признание, успех. Это бразильский «Битлз».

В 2010 году Дорис Монтеро вместе с саксофонистом Аурино Феррейрой была отмечена на аллее славы Ипанемы, ну, типа бразильская аллея звезд. Музыка Монтеро является наследством бразильской культуры, и поэтому ее надо изучать, писал про нее Руи Кастро, известный бразильский писатель. 87 лет она по-прежнему поет, живет в своей квартире в Копакабане. Некоторое время назад она решила перепеть «Fecho Meus Olhos» – песню со стороны «Б» своей первой пластинки, выпущенной в 1951 году.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, всем привет. Привет.
3: Всем привет. Заявляю, я не в доле. Я вообще не знаю, что что-то бывает продажное. Он, оказывается, бабло от меня прячет.
2: Бабло отмываю ведрами, просто лопатами, грибу, понимаешь, с женой не делюсь. Итак, друзья, сегодня среда, 21.00. Сегодня уже лето, друзья, 5 июня. Вот, и очередной миксер, понимаешь, в эфире. Вот, привет, Кира, привет, Славик, привет, доктор Морис, Володя, здравствуй, Янка, здравствуй, кто там у нас, Ванька, приветище, Димка наш, хабаровский друг, не спит опять, у него сейчас 28 часов, привет тебе, дружище, Юрка, здравствуй, кто там, Родик, тебе, конечно же, персональная скисточка, Антоха, привет, вроде никого не забыл, вот, если кого забыл, не обижайтесь, друзья. Вот, всех вспомню, всех вспомню. А, итак, начал я эфир, ну, все же слышали, да, я как злостный, понимаешь, враг. А, итак, начал я эфир, ну, все же слышали, да, я как злостный, понимаешь, враг Роскомнадзора.
3: Нарушитель.

0: Валки. Вот. Привет всем 16 тысячам слушателей, которых я вижу в онлайне с копейками там. Вот. И будем мы сегодня эфирить, понимаешь, просто как бы с чистого листа. Ибо лето, ибо тепло, хорошо, я воняю вайт-спиритом.
1: Фу-фу-фу.
0: Очень,
1: он вонючка.
0: Очень сексуальный запах. Вот, надеюсь.
1: Поэтому я сейчас уйду.
0: Надеюсь на результат. Вот, друзья, ну и такой у нас сегодня эфир продажный. Очень многие и очень часто в последнее время, особенно когда начинают жульничать, обвиняют неформатное радио в том, что мы продажные, что мы сволочи. И я решил эту ситуацию исправить, чтобы не просто так нас всех обсирали. Сегодня у нас эфир продажный. Кто догадается, почему? Кто догадается, почему? Пишите. Вот, первым троим догадавшимся вышлю. У меня какие-нибудь диски тут с автографами есть. Отправлю. Вот. Рассказываю, как общаемся. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте тыкать в колокольчик, чтобы получать оповещение. Котиков мы не постим, вот, поэтому говна от нас не будет. Ну и, конечно же, давно уже мы все перебрались в Дискорд, потому как тут удобно, тут актуально, и он не тупит, как гребаный ВКонтакт. Вот, поэтому как попасть к нам в Дискорд? Находите нашу тему во ВКонтакте, открывайте полностью текст, и там есть ссылочка для вступления в Дискорд. Колянов на меня тыкает.
1: Ты должен кого-то поздравить.
0: Я помню. Что ты? Она еще не появилась. И в чате, видишь? Вот появится, тогда и будем поздравлять. Ну что ты вот поперек паровоза. Итак, друзья, начнем мы сегодня. Так, Ванек вот предположил, что всех крутильщиков в общий миксер. Нет, Вань, нет. Вот как раз люди все честные. Все абсолютно честные и правильные сегодня в миксере звучат. Никто ни разу не был уличен, вообще даже заподозрен в накрутках. Так, что там, Димка? Димка пишет, появилась. Где? Я не вижу еще. Вот, Вадим, здравствуй. Вадим, здравствуй тебе. Не надо мне не показывай свой стол.
1: В этот раз не надо.
0: Потому что сегодня... У меня есть только вискарь и груша. Я не знаю, банан. Может быть, я сподоблюсь. Не, банан я сегодня ел уже. Грушу еще не ел. Вот, может, я сподоблюсь сегодня на вискарь и грушу, но как-то вот что-то не очень пока хочется. Вот, давайте начнем. Давайте начнем основную часть программы. Коляновна расставила уже треки по плейлисту. И начнем мы сегодня с Белого моря. Понимаешь, прям с самого города Архангельска. Маша Юсупова и проект 23-я планета. Наши имена называется трек. Про себя у ребят ни хрена не написано. Вот, ну ни хрена абсолютно. Но тем не менее, ставим, слушаем. Кто захочет, сейчас все посмотрит. Ссылочку кину. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:10 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже давно улетел. Вот, только что у нас отзвучала 23-я планета, город Архангельск, трек «Наши имена». И давайте сейчас буду так. Во-первых, обновлю ВКонтакте, посмотрю, есть ли там что. Никто там ничего не написал. Молодцы, все сидят в Дискорде. Так, WhatsApp. WhatsApp молчит, просит обновиться. Нет, не хочу я сейчас обновляться. В жопу тебя, WhatsApp. Так, ну и, собственно, ухожу в наш чат. Вот, во-первых, вот же она. Ну, давайте сперва зачитаю комментарии. Так, Кирюха пишет, пропустил этот момент, странно, про что это ты, ладно. Так, Витос пишет, жуть нагоняют, привет тебе, кстати, с тобой еще не здоровался. Так, Димка пишет, скрипки огонь. У Юрца женский вокал, как черта с табакерки, нифига не ожидал. Ленка пишет, как же хорошо-то, Настенька. Как же, а при чем тут Настенька? Это Машенька у нас играла. Вот, кстати, по поводу виолончелей. Это не виолончели, это скрипка была. Вот, и Машка сама рубит на скрипке. Кстати, где Маха-то сама? Что-то я не вижу. Куда пропала? Так, Антоха пишет, в целом бодрый хардачок. Хардачок. Родик написал, Эстонии наши имена, своеобразно, заодно эту фразу плюс, и 5 музыкально, все точно, аж хорошо стало, словно прикоснулся к рассвету после ночного урагана. О, какие у тебя аллегории интересные. Так, Яночка пишет, мне лично нравится, бодренько. Так, что там? Кирюша пишет, прикольный мотив. Маринка, привет, не помню, здоровался, нет. Инструментал, вокал, текст, паузл сходится, скрипки огонь. Леха, привет, ему понравилось. Так, Витос пишет, задумка неплохая, вот реализация требует доработки. А что тебя там смутило, расскажи. Может, я уже глуховат стал, что-то не услышал. Вроде как там, вот у меня лично все сошлось. Так, Ванёк пишет, видимо, я устарел, с трудом въезжаю в задумки автора. Во как. Во как. Так, далее. Отдаленно напоминает восточный мотив. Ник, привет, ищи тебе. Здравствуй, дорогой. Это у нас группа Аграфена, насколько я помню, да? Так, что там у нас еще? Еще. Вот, Кира пишет, почти... Каждая рок-песня упоминается борьба с кем-то или с самим собой. Слушай, нет, это тебе просто так повезло. Не у всех, и у многих вообще об этом нету, кстати. Так, что там у нас еще? Скрипки душевные, пишет Камоныч. Мы воины, у каждого есть своя цена. Вот тут опасно, но современно звучит, будто вечер с Соловьевым посмотрел. А что вы в Кишиневе смотрите вечер с Соловьевым? Подожди, а в Кишиневе вообще транслируются российские каналы? Мне интересно. Кишинев. Или там сурдопереводом молдавским? Просто вот не стёба ради, интересно, правда. Так, что там у нас еще? Антоха пишет, голос у вокалистки похож на город 312. Когда впервые услышал, долго удивлялся сходству. Слушай, не знаю. Вот я бы не сказал, просто хорошо поставленный, хороший вокал. Наверное, так. Так, что там еще? Ленка пишет, что некоторыми нотами напомнила стрелу из «Стрелы Морфея». Так, Славик написал... А, нет, не то. Так. Все, все, по треку больше никто ничего не написал. Так, Родик вот пишет, что в Кишиневе показывают, но в интернете. А так строго запрещено. РКН по-молдавски. Так, слушай, я же поэтому... В интернете-то это не в Кишиневе. В интернете это в интернете. А Кишинев это Кишинев. То есть у вас запрещено русские каналы крутить. Во! Во как! Вот. Я просто об этом не знал, мне было интересно. Когда к нам везут молдавские вина... Вот у нас их не запрещают. Они к нам едут. А, хотя, слышали новость-то недавно, какая была? Запретили законодательно делать госзакупки. Вот, слушайтесь, друзья, госзакупки, да, на винные продукты не российского производства. То есть, они, блядь, на наши деньги, на деньги налогоплательщиков себе еще бухлишко покупают. И вот они запретили покупать себе бухлишко на деньги налогоплательщиков из-за границы. Ну, спасибо, успокоили. Вот, ладно. Вот так вот. Я что хочу сказать. Во-первых, не появилась у нас Маха. Коляновна, иди сюда, пока ты отвлеклась на 2 минуты. Сейчас мы будем кричать «Ура, ура, ура!» Ура, ура, ура. Давай, начинай.
3: Ура, ура,
2: ура, ура, ура! У нас просто Коляновна ведет борьбу с шерстью.
3: Собаками.
2: Шерстью. Она моет собак, пока я тут эфирю. Вот, Точилка, мы тебя поздравляем с прошедшей днюхой. Вот, собственно, это чего мы и хотели сказать, но чтобы хором. Вот, все, иди мой собак. Троекратная гав-гав. Все, друзья, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас... А группа «Черный флаг», город Пермь. Я, Витос, я всегда хотел спросить, почему «Черный флаг» написано через «О»? Вот я сперва подумал, что это какой-то, ну, ошибка там, может, описался человек. А потом я просто посмотрел везде, и в интернетах, и везде-везде «Черный флаг» написано через «О». Вот, читаю сопроводиловку, пока мне Витос отвечает. «Черный флаг» — легенда пермского рока. Веселые песни с мощным звучанием и запоминающимися припевами. С самого своего образования участники группы не устают удивлять слушателей своей энергией, артистизмом и жизнелюбием. Группа постоянно развивается, расширяет состав и записывает новые песни. Вот, собственно, вся сопроводиловка. Вот, Витос... Витос ответил, что это Стёп такой у них. Все понял, вопросов больше не имею. Итак, группа «Черный флаг», трек называется «Началась попса», город Пермь. Поехали, ставим, слушаем, комментируем, все вместе.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А, как оно, да? 21, 21, 31. Вот такая красивая цифра на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Абсолютное зло Коляновна Фрекенбок скоро подтянется. Я сегодня просто побрил собак обеих. Вот. И шерсть везде, везде. Поэтому как бы сейчас Коляновна Малеха занята, но потом подтянется. Вот, только что у нас отзвучал черный флаг. Началась попса. По традиции обновляю ВКонтактик. Ни хрена там нету. Замечательно. Возвращаюсь в наш Дискорд-чат. Итак, что там нам народ пишет? Так, Димке понравилось. Антоха пишет бодро, весело, улыбает. Димас сегодня очень скуп на слова. Он, походу, защитил черный пояс. У него черный пояс по смайлам. У меня он уже давно, когда еще временасики были, я мог смайлами сказать любую фразу, причем тогда был очень скупой набор смайлов. Сейчас же с этим вообще никаких проблем нету, смайлы на любой вкус есть. Так, Антоха пишет бодро, весело улыбает. Янчик пишет веселенькая, какая класс. Ленка написала классная песенка, качают, поэтому качаю. Вот. Так, Юрка пишет, следом будет логичное продолжение «Пизда рок-н-ролла». Вот как. Ну, можно, конечно, но нет. Нет, сегодня эфир посвящен не Зухеру. Я вообще не люблю в своих эфирах включать свои песни, потому что, ну, не знаю, какой-то я жутко скромный, хоть и жутко продажный. Так, Димас пишет, вот эфир крутой, вторая песня заходит. Родик написал, так хорошо поют, что аж покурю, кайфоцва, именно покурю по кайфу, а не от тоски, красота. У Родика сейчас был секс с колонками, вот, и после хорошего секса, конечно же, надо закурить. Так, Слайк пишет, весело, энергично, но как-то все просто, норм, норм. Так, Ваньку, красота, пишет Ванек, для этого я не устарел, песня для после пары стаканчиков. Замечательно. Так, Стрела Морфея, привет вам, ребятушки. Здравствуйте, наши нижегородские алкаши. Хотя давненько вы с нами не бухали. Погрязли вы все, я смотрю, в устройствах фестивалей и концертов. Совсем, совсем вы прям загрустили. Вот, пишут, что пишут вокал. Они пишут, что пишут вокал. Давайте уже пишите вокал уже. Жду же я же уже. А то мне скоро на работу выходить. Некогда будет заниматься треком. Так, Маринка пишет, мне нравится тембр и тематика, у меня сегодня в эфире медляк, типа женский ответ. Ну, кстати, да, вот сейчас прям вот уже прям вот сейчас уже можете готовиться к мудляку. Дамы, приглашайте кавалеров. Кавалеры, быстренько хлопните по рюмяшке и закусите огурчиком. Вот, и, собственно, скоро будем танцевать. Так, доктор Морис пишет, бухать под нее здорово. Да бухать по что угодно здорово, кстати. Ты зря прям так выделяешь ее, как питейную песню. Она вообще просто хороша. Хороша. Вот Кирюша тоже пишет, пить под нее самое то. Так, далее. Далее. Что там у нас? Вот прям захотелось стол накрыть. Так накрывай, ну что же ты. Ну, еще целый час будем все вместе. А бухать по средам — это уже такая хорошая тенденция. Крал, успеваемся. Скоро на меня не только Роскомнадзор, на меня Минздрав еще наедет. Скажет, Зухер, с тобой люди спиваются, понимаешь. Так, Ленка пишет, хочу уже пятницу и фест на Суре. Ну, мы до Суры не доедем, нам далеко. Так, ну и, собственно, все. Собственно, все. Больше никто ничего по треку не написал. Вот, точилка дегустирует вискарь, который берет на фест. Блин, вы меня сегодня все-таки на вискарь разведете, я так чувствую. Ладно, едем дальше. Как я предрассказал, что сейчас будет медляк. Мужики, давайте по стопочке, огурчиком закусили. Девочек зовем потанцевать. Собственно, Марина Бартон, город Москва. Ну-ка, сейчас проверю, ничего не перепутал. Нет, ничего не перепутал. Город Москва, трек называется «Падаю». Про себя Маринка, как всегда, ни хрена не написала. Вот, собственно, ставим трек. Ссылочку сейчас кину. Ну, а вы комментируйте. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:30 на наших зеленых системных. Привет, привет всем, кто только что подключился. Привет тем, кто уже давно с нами в эфире сидит. Вот нарисовался у нас во ВКонтакте в эфирном чате Валкивок. Валкивок пишет: надо же качать Дискорд. Да не надо его качать, там браузерная версия есть. Кому прям уж совсем в ломы, можно пользоваться браузерной версией. Вот. Но во ВКонтакте тоже можно. Просто я не потому, что я гноблю ВКонтакте, просто он стал очень неудобным. Раньше комментарии прям подряд друг за другом появлялись, всплывали, а теперь их надо каждый раз страничку обновлять. Стало жутко неудобно. И поэтому мы все перебрались в Дискорд, потому что там все оно наяву. И можно еще и потрындеть, кроме того, что пописать. Вот, только что отзвучал у нас Марина Бартон, «Падаю, город Москва», и начинаю читать комментарии. Так, во-первых, Маринка накидала нам ссылок. Кто еще не в друзьях и не в группе, давайте добавляйтесь. Так, Юрка вот написал: «Цепляет». Лехе опять все нравится. Все нравится. Так, что там? Антоха пишет: весьма неплохо. Ванек предположил, что это отличный белый танец. Белый? Белая такая дама приглашает мужиков. То есть, Ванек, ты не последовал совету Зухера. Ты не принял стакан, не закусил огурчиком. Вот, тебя дама пригласила. Я понял. Ты там филонишь. Так, Витос написал: вот, просто отлично. Просто отлично. Слайк пишет: я такое не люблю. Черный флаг, были правы, началась попса. Почему все так до безобразия стандартно? Ведь и попсу можно сделать, ну, неформатно, что ли. Ну, Слайк, я не знаю, мне кажется, ты придираешься. Так, Юрка пишет: мне вот почему-то фильмы о любви в СССР сняты вспомнились. Взял бы саундтреком «Вам и не снилось», например. Ой, ты знаешь, «Вам и не снилось» не надо. Не надо, там замечательная песня. Вот, ты знаешь, это, наверное, единственная песня, которая до сих пор меня очень радует и до сих пор очень бесит, когда ее пытается кто-то перепеть. Потому что там пела Отиева, насколько я помню, а потом ее кто только не пробовал петь, ну не звучит она у них. Не звучит, все это как говно звучит, скажу вам честно. Вот именно в том варианте она прям вот хороша и великолепна. Так, Димас пишет: вот под это я бы выпил, но не чтобы упасть, а чтобы взлететь. Так, что там у нас еще? «Падай вниз и закрой глаза, только так все увидел сам», написал Антоха. Так, Родик пишет: очень хорошо, внутри держит, слишком лично и слишком хорошо. Музыкально роскошь, я бы молитву личную в такую музыку уместил, но кто я и кто автор слов? Сильная музыка, такому вокалисту стихи бы крепкие. Простите великодушно за мнение. Так, Янка пишет: отличный трек, красиво, нежно, молодец. Ну и, собственно, все, комментариев больше не вижу, на всякий случай обновлю ВКонтакте сейчас. Вижу, что туда начали писать, значит, надо обновлять. Так, 4 ответа. Вот, Валкивок пошел глядеть в Дискорд. Сейчас, видимо, у нас появится. Так, Ромка Коваленко, привет тебе, дружище. Пишет мне во ВКонтакт, в личку. Слушай, я личку очень редко смотрю во ВКонтакте во время эфиров, потому что вот лучше или в комменты в эфир туда пиши, в неформатку, или в Дискорд добавляйся. Вот, ты молодец, я тебе уже ответил, что ты умничка. Я сейчас вот на весь радиоэфир скажу: умничка. Кинул, мне описало, потому что, видимо, нету... А, кстати, очень вовремя, потому что далее как раз сейчас будет звучать группа «Энтре». Я не знаю, кто тебе слил информацию. Вот, хоть и говорят, что эфир купленный, но походу заплатили Коляновне. все прям...
3: Брехня, брехня.
2: Все прям
3: мне
2: вот...
3: ничего.
2: Все
3: ничего,
2: знают,
3: все ничего.
2: Знают, когда будет звучать их трек. Они прям раз
3: ну...
2: и...
3: И я это делаю перед прям...
2: И появились.
3: Что у меня в голове будет, я не знаю.
2: Прям
3: уже.
2: Раз и появились.
3: Ну, не знаю,
2: итак,
3: не знаю.
2: Итак, сейчас у нас группа Entree будет звучать. Вот, пару слов про группу Entree скинул нам Ромка, который от группы на связи. Итак, зачитываю сопроводиловку. А группа Entree существует с 2017 года. В 2018 было записано два сингла «Оставаясь с собой» и «Зверь». С этого же года была начата активная концертная деятельность. На данный момент группа занимается записью своего первого альбома. Наша музыка объединяет в себе мощные рифы, яркие запоминающиеся мелодии, экспрессивный драйвовый женский вокал и насыщенные эмоциями концептуальные тексты. Ромка, советую вот на будущее просто вот это последнее предложение никогда... Никогда не включайте в свои, как это называется, блин, я слова начал забывать, как это, в пресс-релизы, вот, потому что это настолько пафосно звучит, я знаю, что вы хорошо звучите, но вот, когда читаешь вот это, прям появляется такое, прям желание какую-нибудь блядскую гадость сказать, честное слово, не, я сейчас не ради того, чтобы обидеть, а просто вот на будущее. Ну, ни одна же не форматка. В мире много радиостанций. Когда вот некоторые читают, прям не хочется сразу слушать. Поэтому это просто совет такой. Такой совет бывалого редактора. Вот. Итак, группа Entree. Трек называется «Зверь». Город Питер. Ставим, слушаем. Ссылочку сейчас скину. Музыканты, конечно же, не стесняйтесь, когда звучит ваш трек. Кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. А поехали. Ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21-41-41. Что-то прям сегодня на красивые цифры. Мастак наш радиобосс на красивые цифры нонче. А итак, только что отзвучала группа Entre, трек «Зверь, город Питер». Обновлю сейчас ВКонтактик на всякий случай. Вдруг там что-то появилось. Так. Ваки-вок, видимо, зашел в наш Дискорд, но что-то он не появился. Пошел пробовать и пропал. Ладно. Итак, что нам народ понаписал? Ленка вот пишет: у меня лягушка квакать научилась. А теперь дома как на природе. Не пафосно ли прозвучало? Нет, не пафосно, но спешу тебя расстроить. Ты эту лягушку сожрешь, как только у них начнется лягушачий гон. Вот, она тебе вытрахает всю голову своим ночным квавом. Своим ночным квавом. Вот, и ты ее все-таки сожрешь. Рассказываю, как жрать. Отрубаешь обе задние лапки. Вот, все, как, вот представь жопу, да, вот вместе с жопой все отрубаешь, все остальное выбрасываешь. Вот, и жрешь только это, жаришь с кожей, кожу потом надо снять, когда уже пожарилось. Вот, если на костре жарить, то кожа обгорит, сама отвалится. Так, что там у нас еще? Димка. А, это все не туда. Кирюша вот пишет: начало впечатляет. Начало впечатляет. Родик написал: мало пафоса. Где сожранные кровавым режимом жабы комары? Где комары? Ну, сожраны. Где? Тебе рассказать? Так, что там еще у нас? Для женского рока для меня тяжеловато, написала Маринка. А Володя вот наоборот пишет: хороший рок с надрывом, я такой люблю. Володь, а тогда расскажи, где трек, где ты со своей любезной женой трясете вот гривой, да, как у рокеров принято, и прям с надрывом. Я глумлюсь, конечно. Не-не-не, не надо, не надо. Мне нравится то, что вы делаете. Не переобувайтесь. Так, что там? Славик написал: о, как дама жарит, круто. Плюс еще за вокал и энергетику в нем. Так, Антоха написал: неплохо, но такого типа песни мне не очень заходят. Не очень заходят. Димас написал: Entre что-то не цепляет, а вокал прям интересен. Ну, вокал там да. Вокал там да. Витос написал: от души сыграно, зачет. Так, что там? У Точилки интересно, но не самый любимый стиль музыки. Это потому, что у тебя лягушка квакать научилась. Родик пишет: вот орет что-то, и гитары в истерике, или гитары орут, запутался. Хорошо и правильно поют, но нет кайфа, есть мастеринг. Не знаю, ты знаешь, мне кажется, для любителей данного жанра вполне себе. Вот, но я как не любитель данного жанра, я могу только сказать, что хорошо сделано все. Все сделано здорово. Вокал вообще интересный. Хотелось бы послушать в другом стиле этот вокал. Но, тем не менее, вот, для любителей данного жанра, я думаю, вполне себе очень даже должно вставлять. Так, Стрела Морфея пишет: тяжеловатенько, интересно, голос идет по ранжировке, текст любопытный. Как-то слегка не зашло, хотя много эффектов и интересных решений. А почему, не поняли? Может, непривычен женский вокал, но в целом круто. Длинновато показалось, нет кайфа, странно почему. Вот смотрите, второй человек пишет, что кайфа нет. Это все я вам расскажу почему. Что нижегородские алкаши перестали бухать по средам. Вот, и они концерт организовывают. Кто там у нас? Молдавский алкаш тоже, видимо, на диете. И, собственно, вот у вас кайфа-то и не стало. Так, Яночек пишет: слот напомнил, как по мне, простите, не зацепило. Ой, не упоминай в суе слот, этот, я ненавижу эту женщину. Так, доктору Моррису напомнил трактор боулинг. Так, Лёхе нормально песенка. Рим у нас нарисовал. Это вот я так подозреваю Вики Валки Вок, который. Куплет норм, а припев что-то непонятно, не зашло. Как тебя зовут, человек Рим? Откуда ты? Как с тобой? Ты на вы, на она, он? Я не знаю. Они, напиши что-нибудь о себе. Так. Так. Да, вот, это я. Это я, Валки Вок. Все, он разобрался с браузерной версией. Молодец. Так, ну и все, собственно, я так понял, больше по треку никто ничего не написал. Сейчас все пролистаю вниз. Так, лягушка у нее с Марса какая-то, марсианская лягушка. Это вот, вот эту не жри, она ядовитая. Блин, зря я тебе подсказал. Я надеюсь, ты ее еще не сожрала. Она ядовитая, ее жрать нельзя. Так, ладно, все. Стрела бухают, написал мне Димка. Димка мне написал, что стрела бухают, а кайфу нет. А почему уже тогда кайфу нет? Я не знаю. Вот, Рим это Ромка. Все, я понял. Сейчас мы тебя так и перепишем. И я так понял, это Ромка, который у нас... Нет, не от Энтрей. Если бы он был от Энтрей, он бы, наверное, бы... Он бы, наверное, бы не сказал, что что-то он не понял. Да нет, это другой Ромка. Сейчас мы тебя все равно подпишем, дабы... Дабы... Я ненавижу просто по кликухам общаться. Так. Вот. Теперь мы все знаем, что ты Ромка. Так, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас опять девочка. Опять девочка. Ольга Парфенова. Трек называется «Чужая». Так, сейчас посмотрю про себя. Про себя написано следующее. Выпускница Московской государственной консерватории, дирижер оркестра и хора, автор и исполнитель песен. Вот, собственно, все, что написано. Ставим, слушаем трек. Ольга почему-то текст трека запихала в комментарии. Олеч, там есть кнопочка «Править текст». Вот, когда заходишь авторизованно на сайт, заходишь на свой трек, нажимаешь «Править текст» и... туда вбиваешь, собственно, текст песни. Вот, это если ты нас сейчас слушаешь. А если не слушаешь, но послушаешь записи. Итак, ставим, слушаем. Ольга Парфенова. Трек называется «Чужая». Город я уже забыл. Москва. Поехали. Ну, а вы комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:52 на наших зеленых системных. Мы тут с Коляновной фотки смотрим. Да, потому что вот.
3: Олька, твои фотки-то смотрим.
2: Да, Олеч, мы тебя тут разглядываем. Во всех твоих, понимаешь,
3: ракурсах.
2: Вижу, что очень много афиш у тебя сделано, значит, концертируешь. Это значит, что ты молодец. Молодец. Не вижу почему-то тебя ни в одном из наших чатов. Вот, ВКонтакт на всякий случай сейчас обновлю. Слайк вот подкалывает, говорит, говорите, что котиков не... Мы котиков не постим в группе неформатной радио. Вот, поэтому там смело можете нажимать колокольчик. А там только все по делу. Обязательно подписывайтесь, потому что ссылочки на голосовалки, на записи эфиров мы выкладываем во ВКонтактовской группе, чтобы не просрать сей момент чудесный. Вот, ладно, возвращаюсь я все-таки в Дискорд. И смотрим. Так, ну, собственно, про котиков мы выяснили. Ленка...
3: Это Ленка постит, но не мы.
2: Ленка пишет, давайте мне диск срочно. Слушай, ну тебе как амунинница, я тебе полюбасу диск выпишу. Их есть у меня, есть. Вот, ты даже не заморачивайся. Ну ты не угадал. Так, ладно. Что там у нас еще? Родик вот написал, какой интересный вокал у исполнителя. И миксовка приятная. От меня плюсик. Леха пишет, сегодня ко дню матери эфир, одни дамы, нормальная песенка, гитары веселенькие. Так, Янка пишет, приятная песня. Стрела Морфея пишет, затрудняемся сказать, ну, наверное, стиль не наш. Это же опять попса, ну, как тебе сказать, попса. Ты знаешь, сейчас очень тонкая грань вот между попсой и чем-то другим. Я перестал уже давно делить на... какие-то жанры музыку, я просто делю, нравится, не нравится, и все, потому что не знаю.
3: Потому что он ночью, я его заставляю Муз-ТВ смотреть.
2: Да, меня Коляновна заставляет смотреть Муз-ТВ, так что скоро я одену розовые очечки, вставлю голубые линзы, поменяю цвет на голубой. И пойду в шоу-бизнес.
3: Буду... Тебя 40 метров. Хотя нет, ты старенький уже.
2: Я буду старенький пидор. Подожди, ну а Борюсик, Элтон Джон.
3: Борюсик, когда он начинал?
2: А Элтон Джон, ну что?
3: О, сравнил жопу с пальцем. Ты кто?
2: Вот и сравним, ё-моё. Что? За 7-то миллиардов долларов. Да хер с ним. Вот, буду активным. Так, ладно. Что там у нас еще? Попсовенько, но приятно и красиво по вокалу, пишет Ленка. Так, что там Антоха пишет? Неплохо, только такое чувство, что вокал с музыкой как-то не в миксе. Да нет, там нормально, там просто есть небольшой косячок. Небольшой косячок присутствует, но он скорее, наверное... Да вообще, наверное, технически. Не буду ничего сейчас говорить. Вот кто, если я увижу, что кто-то такой же косяк заметил, то расскажу. Если не увижу, значит, не буду. Олеч, если интересно, напишешь мне в личку, я тебе потом расскажу. Так, что там? Димас пишет, музыка хорошая, но из-за голоса почти не слышно. Ну, совсем по тексту не мое. Вот так вот. Ваньку приятно слушается, Слайк пишет, хорошая песня, кроме текста, который, как по мне, слабоватенький. Так, Слайк у нас сегодня злобный жук такой, злобный жук минский, сидит на всех, жужжит, бахнет тоже стакашку, тоже бахнет. Так, что, вот Витос пишет, вот мне, наверное, кажется, что вокал недостаточно раскрывается, а так очень даже неплохо. Ромка написал, легонько так, правда в сон клонит, ну, хороший здоровый сон. Он хорош, хорош. Так, Рамарус. Блин, кто вам эти кликухи? Как тебя зовут, человек? Напиши, я тебя подпишу. Не люблю я по кликухам разговаривать. Пишет, вот можно было бы еще модуляцию запилить, было бы огонь для такого жанра. Кстати, да, модуляция там прям вот в конце бы, наверное, прям стрельнула и мясо дать в музыке, и прям вот ох. Так, Вадимка пишет: вокал правильный, умная девушка, образованная музыкально. Вот так вот. Что там далее? Я просто пропускаю то, что не туда. Маринка вот пишет: приятно, но автор как будто не верит в то, во что поет. Неубедительно, что ли, о чем? Неубедительно, что ли, о чем? А, о чем поет? Не знаю, мне такое не показалось. Так, что там? Родик просит диск электронной почты. Я тебе лучше зарплату факсом отправлю. Это будет лучше.
3: Цветной пойдет на цветном принтере. Могу цветную бумажку даже с работы стырить.
2: Зачем факсом? Как примет, так и будет. Захочет цветной, примет цветной факс. Не захочет, будет черно-белый факс.
3: Могу там расписаться.
2: Так, вот Ленка Точилка пишет: я на почте работаю, я прям далеко могу послать. Прям далеко могу по... Во! Вот мы через точилку кому на чё отправим. Так, ладно, что там у нас еще? Бахнул стакан. Все, меня как будто подменили. Вот слайк, видишь? Елей из Минска готов. Выпускайте следующих. Сейчас будет такая достаточно брутальная московская команда. Команда молодая, но ребята уже прожженные мастера, прям такой там интересный коллектив. Группа называется Тор Рус. Вот, трек называется «Рок», город Москва. Про себя написано следующее: группа Тор Рус является продолжателями таких музыкальных направлений, как хард-рок, хард-хэви. Стилистику группы определяют яркие гитарные рифы и партии баса с подмешиванием клавишных инструментов для достижения объемного звучания. А присутствующий орел на логотипе группы символизирует свободу в музыкальном направлении, убеждениях и взглядах на современный мир. Ребят, вот честно скажу, ну кроме орла, вот про вот второе предложение звучит как рецепт самбуки. Вот, возьмите немножечко вишен, немножечко крысиного яду и, собственно, вперед. Не пишите такие вещи в сопроводиловку. Это, ну, это мое, конечно, мнение. Я на мнение Бога не претендую, но не надо. Не надо. Вот, итак, Тор Рус. Трек называется «Рок». Поехали, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все кину. Ну, а музыканты, которые слышат свой трек, не стесняемся. Кидаем ссылки на свои ближайшие мероприятия, на свои группы, дабы, если кому-то понравились, чтобы люди могли добавиться, послушать еще и прийти на концерты. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.04 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что присоединился. Привет всем, кто с нами уже давно. Вот, собственно, с ними я уже здоровался. Только еще бухнуть сегодня с ними не успел. Вот. Так, отзвучали у нас Торрус, город Москва, трек называется «Рок». Собственно, ссылочки все раскидал, начинаю читать комментарии. Так, сейчас я обновлю сразу ВКонтакте, вдруг там что-то нарисовалось. Господи, как неудобно с этим контактом, постоянно приходится обновлять. Нет, вот, Ольча у нас нарисовалась, Ольга Парфенова нарисовалась во ВКонтакте, в эфирном чате. Привет тебе, Олька. Так, ну и Маха наша, 23-я планета, которая все херам проспала. Проспала, говорит, укладывала ребенка и сама уснула. Вот, ну ничего, Мах, послушаешь в записи, все будет, ничего страшного. Так, что там у нас пишут? Вот, доктор Морис пишет, класс. Кирюша пишет, зажигают, очень круто. Я прям взбодрилась вся. Вся прям взбодрилась. Так, Антоха пишет, интересно звучат. Родик написал, тут вот красота, энергия, слышно ритм, плюс ребзям и куча плюсиков. Леха разродился целой фразой, прям перестал смайлы ставить. Пишет, сегодня крутой эфир, все песни нравятся. Так, Ромарус, кто ты? Кто ты, Ромарус? Пишет, вот, интересное звучание, это Хаммонд в рифе был, не знаю. Так, Точилка пишет, вкусно. Димас написал, хорошая песня, цепляет. Хардуха в лучших традициях, пишет Ванек, зачет. Дальше, что там, Витос, вот, пермяк наш дорогой, пишет, отлично сделанная песня. Маринка написала, жестко, эмоционально. Сегодня мясорубка энергетики, инь и янь. Ромка написал, молодцы ребята, прям респект, качает неплохо. Так, Димас вот пишет, я бы не сказал, что хардуха, клавиши смягчают сильно. Клавиши, слушай, а я не услышал там клавиши. Вот я там их не услышал, честно.

Ну, может быть. Может быть. Так, Стрела Морфея пишет: хороший звук, насыщенный, текст интересный, немного непонятно, это с даблами так или просто вокалист так делает, что за эффект? Аранжировка классная, гитарка понравилась, хорошее впечатление от ребят. Вот, Володя пишет: охренительная гитара, аж мурашки. Так, запил соляры, понравился особо Славику в Минск. В Минск полетела, как это называется, респектуха, да? Все драйвово, и это ощущается. Антоха пишет: хороша соляка. Володя из Энтрея пишет: родненький хардрок. Я, пожалуй, подпишусь на это дело. Давай, давай. Только вот что-то ребята не... А, это Володька. Володя у нас Ромарус. Все, я теперь забываю Ромаруса. Вот это правильно, правильно. Вот я не люблю кликухи, ну, честное слово. У меня даже собаки. Я с собакой со своей говорю по имени-отчеству. Говорю: Лаврентий Павлович, как вы сегодня замечательно, понимаешь, насрали какую красивую кучу. На вы. А тут какие-то кликухи. Нет. Так, что там еще у нас? Тын-тын-тын-тын. Вот, Вадим написал: как будто мы играем в 89-м. Молодцы, стиль живой. Янчику хорошо. Что там еще у нас еще? Все, все, больше никто ничего не написал по треку. Ну, собственно, молодцы. Ну, как я и говорил, прям, ну, чувствуется профессионализм. Профессионализм прям прет. Мясо, мясо такое вкусное, отбитое, хорошо прожаренное мясо. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа No Remedy Band. No Remedy Band. Вот, будем слушать английские тексты. Город Воронеж. Город Воронеж, очередная харда. Про себя у них написано следующее. Бенд основан 6 февраля 2019 года, то есть совсем ребята молодые, прям вот совсем. Изначально в составе группы входили Кира Войт и гитарист Доктор Моррис. Вот теперь мы знаем, кто такие вот у нас в чате Доктор Моррис и Кирюша. Кирюша. Так, со временем добавился барабанщик, бас-гитарист. Изначально группа позиционировала себя как инди-кантри-рок совсем... А, со временем музыкальное направление изменилось. Сейчас творчество группы нацелено на утяжеление. Группа находится в стадии творческого развития. Много экспериментирует. Конечный стиль не определен, но это будет однозначно тяжелая музыка. Блин, Кирюша, срочно киньте мне вот ваш кантри. Инди-кантри-рок. Хочу это услышать. Я не стебусь, честное слово. Вот, тяжеляк ваш я уже слышал, собственно, сейчас все его послушают. Итак, ставим, слушаем. No Remedy Band, Hunger называется трек, поехали. Ну, а вы, собственно, комментируйте. Ну и ссылочки, не стесняйтесь, кидайте, сейчас мы все к вам добавимся.

0: pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
3: Есть только миксер на неформатном радио.
2: За него и держись.
4: Блин, Кирюша, круто, круто, но, блядь, соглашусь вот с 90% написанного, почему не на русском, почему, ну, такой прям пропадает, понимаешь, хитяра, хитяра пропадает, хочу эту песню на русском, молодцы, вот, я не берусь судить произношение, потому что я албанскими языками не владею вашпе, вот. Причем, когда озвучил этот трек в треке дня или в треке недели, я не помню, куда-то там, мне пришлось заходить на Google переводчик и включать, там вот есть тетка, которая говорит «баба-робот», вот, и мне эта баба-робот 140 раз повторила, я кое-как произнес это правильно, вот, для меня это кошмар. Вот, Кирюша, хочу вот эту песню на русском. Кантри твою послушаю обязательно после эфира. Вот, кинула она мне песнягу. Вот, ну и, собственно, молодцы. Так, давайте буду читать комментарии. Так, Натаха, привет тебе. Привет тебе. Пишет, даже немножечко успела. Нормально ты успела, хорошо прям. Ты самую вишенку с торта съела, стрескала. Так. Так, Янка пишет, начало очень нравится. Ленка похвалила инглиш. Что там? Маринка пишет, альтернатива огонь, дельфин в юбке. Очень проникновенно, хороший трек. Янка написала, классный трек. Так, Точилка пишет, стильно, сильно, ничего лишнего. Слайк пишет, вот интересная музычка, английский, ну, кто как может. На самом деле, вот музло очень достойно, ребят, я честно говорю, прям меня порадовали. Вот среди вот этого засилья однотипной альтернативы, вот это все очень хорошо прям выделяется. Кирюша, двигайтесь в этом направлении и как бы переходите на русский язык, я хочу вас понимать. Я хочу вас понимать. Так, Родик пишет «Рунглиш». «Рунглиш» — музыкально кайф, минимально для понимания, а точно в цель, в сердце, в мозг, в душу. Кто чем живет. Плюс песня за все. Димас пишет «Если бы по-русски пели, добавился бы в группу, а так неплохо». Ромка пишет «Прям зачет, Мэнсон нервно курит в сторонке». Маринка пишет «Язык». Конечно, смесь немецкого и английского. Антоха написал неплохо, жаль не по-русски. Жаль не по-русски. Вот, Кирюша оправдывается, говорит, говорю на трех языках, поэтому такая смесь. А третий какой? Ну, если не русский, конечно. Если, конечно, не русский. Так, Витос пишет, приятно слушать хорошо записанные песни. Володя пишет, по ощущениям, у гитары обычный овердрайв, наверное, с однокаскадного усилителя, не знаю, но звучит очень внушительно. Учитывая, что я ждал гораздо более злого дисторшена, а с вокалом что-то не то в миксе, то ли с компрессией, то ли просто с уровнем громкости. Самое главное, что трек достаточно атмосферный. Так, Ванек пишет, крутяк, офигенно сделано, достойная смена Rainbow. Так, Точилка вот пишет, на русском было бы прям совсем интересно, а можно ли сделать русскую версию этой песни? Было бы круто. Вот, Янка тоже просит на русском. Кирюша вот написала, что по-русски ни одного текста пока не написала, только инглиш в планах еще на немецком. Вот, а что же так-то? Что же так? Ну как же так? На родном языке-то оно же и принимается лучше. Так, что там? Натаха пишет, вот сначала резанул английский, а потом так ничего даже, необычно, интересные моменты, неплохи совсем, совсем неплохи. Так, объективно круто. Что там еще у нас? Вот опять пиши на русском. В любом случае песня такая должна быть. А так-то круто. Что там? Вадим пишет, втянула в какую-то думу меня песенка. А у тебя сегодня есть сыр на столе? Какая у тебя дума? У меня вот одна дума, пожрать. Я жрать хочу, сил нет. Не знаю, что-то у меня прям голодняк такой. Так, Антоха пишет, вот хвост бы я порезал. Хвост, не надо там ничего резать. Там все замечательно. Так, что там? Ник пишет, музон хороший. А, вот, Кирюша пишет, третий немецкий, немного французского, вокалу учусь полгода только. Вот, ну, у тебя все впереди, я тебе могу сказать, что вот если будете делать все так же хорошо и вкусно, я всем музыкантам говорю, вылизывайте треки, вылизывайте, не надо на авось кидать, лишь бы побольше набросать. Пусть будет вот один, но чтоб жахнул. Вот смотри, закинул один трек. Он жахнул, он прям хорошо жахнул. И я тебе честно скажу, что половина чата нашего, половина наших слушателей. Вот сейчас, знаешь, я что хочу сделать? Я хочу обновить страничку. Мне просто интересно, что у нас сейчас в онлайне объективно. 17 335 человек в онлайне. Это я не говорю про пиратский FM, я не говорю про кабельные сети, не говорю про ретранслирующие сервера, которым я, ну, не имею доступа к этому, к статистике. Вот половина этих людей будут ждать следующей вашей песни, потому что это круто. Вот, но по-русски хочу по-русски. Так, что? Все, вот Кирюша кинул ссылку. Кирюша, повтори, пожалуйста, все это дело еще во ВКонтактовскую нашу тему, потому что там сейчас хоть народу и нет совсем, перестали люди туда, но туда заходят и смотрят. Вот, и кто-нибудь да перейдет. Это как бы совет такой. Дублируйте свои ссылочки во ВКонтактовский чат обязательно, потому что туда проход все равно есть людей. Вот, ладушки, давайте. Так, а я что, не добавился? Ну-ка, подождите, сейчас я нажму. Кирюша я добавил. А, это Кирюша персонал. Все, понял, у вас нету группы. А, вот, веб-сайт. Вступил. Все, я теперь вижу эту морду в наморднике в своих новостях. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа Trixters. Это город Железногорск. Пришвартованное небо называется трек. Вот, про себя ничего не написано. Вот, поэтому ставим, слышим. Вот, Вадимка пишет, сыра нет. Опять креветки, к сожалению. Гад. Так, вот, мы все-таки... Мы после того, как ждали-ждали, не дождались, мы пошли еще раз в другой большой магазин. Там вот есть все. Но там, сука, тоже нету лангустинов. Что такое? Почему их нету в Туле? Вот, ладно. Итак, группа Trixters, пришвартованное небо, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22, 28, 28. Вот вы заметили, сегодня у меня после каждого трека красивое время высвечивается. Вот, только что отзвучала группа Trixters со своим пришвартованным небом. Сейчас я обновлю ВКонтактик на всякий случай. Так, смотрим, что тут у нас появилось. Ничего, ничего не появилось. Вот, Кирюша молодец, кинула. Давай я тебе лайк, ну, чтобы приподнялась. Это у нас запись в комментариях. Так, собственно, чего? Сейчас мне пришлось прокрутить чат весь вверх. Вверх, но, видимо, придется мне сделать паузу потом. Потом в конце сделать паузу, дать вам послушать экстремистскую песню, после которой я все вам расскажу. Так, сейчас мы доберемся до Трикстеров. Вот же они, вот же они. Так, Ленка нас тут смущает волгоградской клубникой. Это знаешь, мы тут с Коляновной закупились клубничкой, но у нас пока нет ни краснодарской, ни волгоградской. У нас Турция, Греция, Израиль. Вот, но написано, конечно же, написано все, что угодно, только не правда. Так, ладно. Начинаю читать комментарии. Антоха пишет: неплохо, по музыке напомнило черный кофе. Так, Димас пишет: голос на Анатолия Журавлева похож из группы Анш, от меня плюсик. Витос пишет: шансон метал или наоборот? Интересно задумано. Шансон метал. Ну, панк шансон слышал. Что там? Шансон метал еще нет. Ну, пусть будет новое слово в музыке. Так, Родик пишет: музыка офигенная. Там еще дядя поет. И хорошо поет, но не в плеер. В целом плюс. Димка написал: текст хороший. Ленка пишет: подобное слышала на дне зеленых беретов недавно, прям похоже, с флагом и вперед, за жизнь, за родину, за любовь. Так, Ванек пишет: интересная задумка, необычная подача, хорошо сделана. Янка написала: просто не мое, поэтому ничего не скажу. Красивое время из-за отсутствия ништяков, предполагает Димка. Возможно, возможно. Так, Ромка написал: странная аранжировка, а так неплохо, 7 из 10. И, собственно, все, больше комментариев нету. Вот, ну, как-то вы уже подустали. Уже подустали, я так чувствую, да? Ладно, итак, что же у нас? Я же обещал приз. Вот, итак, почему эфир продажный? Потому что сегодня звучали все треки. Обычно треки, которые попадают в трек недели, в трек дня, которые висят в разделе «Рекомендуем». Вот, периодически какие-то попадают. А тут я прям пробежался по ним, по всем. И выяснил, что вот эти треки у нас в миксерах не бывали. Поэтому сегодня выбраны все треки из коммерческих, как это называется, показов. Из коммерческих показов неформатного радио. Поэтому он называется «Продажный эфир». Сегодня все по-честному. Можно сказать, что эфир был куплен. Вот. Собственно, кто угадал, я сейчас вам включу экстремистскую песню. Вот. И буду листать вверх чат. Ленка Точилка, само собой, получает диск. Вот, и сейчас я выберу еще пару-тройку человек. Как бы, пока вы слушаете экстремистскую песню, я их найду. И буду уже говорить всем аривидерчи. Но пока еще не говорю. Поэтому экстремизм, понимаешь, нам в руку.

0: Итак, други, успел, перелопатил весь чат. Я думал, не успею за эту песню. Успел. Успел, я все прокрутил, все прочитал, понимаешь? Вот и выяснил, что угадали у нас. Ванек. Ванек угадал и Вадим Никодим. Вот, собственно, ребят, напишите мне музыкальной стилистики, какой диски вы предпочитаете. Какой диски. Ну и точилка, конечно же, как амунинница, получит тоже диск. Их есть у меня тут всякое многое множество. Вот, Ванек собирается ко мне в конце июня в гости. Вот, соответственно, для Вадима я диск передам с Ванькой, чтобы нам не тратиться тут на почтовые расходы. Ну, а точилка, пиши мне предпочитаемый жанр и почтовый адрес, понимаешь, в личные сообщения. Вот, вышлю тебе бандеролью. Вот, ну и все, друзья. Собственно, что, завтра вечером, наверное, ближе... А нет, завтра, наверное, днем. Вот, наверное, завтра днем все-таки появится у нас... На сайте запись. Вот зайчик мой у меня подсказывает. Я забыл, что появится. Я забыл, что у нас появится. Вот, появится запись эфира, появится голосовалка. Ссылочка будет размещена обязательно в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Поэтому не забудьте нажать колокольчик, подписаться. Вот. И чего? И все. Возможно, возможно, завтра будет программа без воды, но, скорее всего, нет, потому что Костик мне не отписался. Вот, так что прощаюсь с вами на целых 6 дней. Услышимся теперь во вторник. В рамках бомбардировки. Подожди, или нет? Или
1: да.
0: У нас...
1: Да? Следующий вторник
0: у тебя... В этот вторник у нас не было бомбардировки. Да. Да, значит, следующий вторник у нас бомбардировка. Ну и в среду, конечно же, будет очередной миксер. Все, ребят, всем пока, не болейте, любите друг друга. Лето пришел, Коляновна, тебе сказали, что тебя сегодня хорошо слышно. Ты наконец-то научилась говорить в микрофон прямо в него.
1: Нет, просто у меня сегодня на работе было много говорюшек.
0: Много говорюшек было?
1: Вот. Всем пока.
0: Все, ребят, до свидания. Всем счастливо, всем пока. Любите друг друга. Услышимся во вторник.
1: Вот ты жопа.
0: Да, да, я уже его поругал. Он нам все-таки креветок кинул напоследок. Гаденыш. Ладно, друзья, всем пока, всем счастливо.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Бэйбл.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin. В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав. Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему. А он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие три месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов, этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

актриса. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесла? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели. 21.02.20 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня что-то я готовился к эфиру, и опоздал в итоге. Вот, привет, Юрка, привет, дорогой, привет, Lion Canvas. Вот, Петруха, здравствуй, Алекс, своя компания, приветище, Медведь Иванович, здорово, мужик. Вон, Кеня Жуликов, наш синий алкаш, привет, привет, Женек. Жень Баринов, здравствуй, Антоха, здравствуй, человек Анатолик, дратути, дратути. Так, ребят, сейчас я секундочку отвлекусь еще, мне надо хапнуть стрим, чтобы он у нас был на этом, на, как он называется, на... В чате, чтобы в чате моя гнусная морда тоже присутствовала. Для этого мне надо куда? Мне надо перейти на наш канал. Блин, а как это сделать? Все тупит. Не по-детски. А, вот же эта иконочка. Сейчас, ребяточки, секундочку. Потерпите, пожалуйста. Ну, опоздало я. Опоздало. Такое бывает периодически. А чё бы и нет-то, да? Так, где у нас кнопка поделиться? Вот же она. Копировать. Миксер редактировать, вставить видеопоток, где-то у меня тут, вот же запись стрима, вставить, сохранить, оп, все, можете обновлять чатик, там уже видео тоже идет. Вот, ну что, друзья, все, наконец-то я справился со всеми, понимаешь, этими жуткими вещами, которая называется подготовка к эфире. Вот, вышки запотели, но мы на них не дышали. Да, бывает такое. Серега Огнев, привет. Вот, слушай, Антох, ну мне вроде... Короче, нас пронесло в тот вечер. Нас, видимо, пронесло. Так, Юль Шабанов, привет. Сегодня будем тебя слушать обязательно. Дениска, наш воронежский друг, здравствуй. Пишет, что-то на сайте нет, есть уже есть. Просто я сегодня опоздал. Вот, Витек, наш боевой хомяк, здравствуй, дорогой. Здравствуй, давно тебя не видел, не слышал. Вот, ну, мы недельку пропустили. Андрюха, привет, здравствуй, Челябинск. Недельку мы пропустили, потому что после приезда свояка мне надо было отдохнуть. Вот, и я честно отдыхал, целую неделю не эфирил. Вот, поэтому сегодня у нас... Ну и как бы закончились у нас вот эти вот отбористые треки, да, которые предшествовали большому мега-разбору треков на сайте. Вот, плюс есть еще одна хорошая охрененная новость. У нас готова бета-версия. Готова у нас бета-версия программы. Приложение мобильного. Так что сегодня мне буквально перед эфиром Данил скинул ее. Но я не могу скачать, у меня тварь антивирус Microsoft не хочет мне ее закачивать. Короче, или сегодня ночью, или завтра там в течение дня выложу уже на наш сайт. Можете уже будете ее качать. Вот. И устанавливать на свои телефоны. И, конечно же, писать, у кого как все проходит. И вылавливать какие-то косяки. Это прям бета-бета-версия. Это прям самое первое. То есть функционал будет расширен. Но хотя бы так. Потому что надо сперва отловить все ошибки. Вот, Дениска пишет, не отдыхал, сажал на щебень траву, я знаю. Ну да, я отдыхал именно от эфиров. По факту-то я не отдыхал, потому что у меня полная жопа, полная задница сейчас просто происходит в жизни. Я не успеваю все, что у меня было запланировано. Я так подозреваю, что надо поднять руку и махнуть. Вот, поэтому хотя бы залью дорожки. Вот, ладушки. Так, что? Что? Ну давайте уже... Давайте уже начинать. Сегодня у меня вебка как-то сегодня стоит непривычно для меня. Сейчас я ее маленько поправлю. Как-то вот так вот она у нас... А, вот, все, теперь всю одеялку захватывает. Вот, и я сегодняшние треки, я их не слушал, друзья. Я вам честно скажу, честно признаюсь, не слушал сегодняшние треки. Я просто увидел, что это свежие треки от наших старослужащих. Поэтому я поверил им на слово. Поверил им на слово. Собрал их все в кучку. Сегодня мы их будем слушать все вместе. Вот Андрюха спрашивает, как там свояк, сильно ли тяжко было нас. Слушай, когда пьешь с Зухером, если ты пьешь что угодно, тогда, конечно, будет тяжко. Вот, потому что я человек тяжелый, в меня вмещается много. Вот, но так как мы пили зухеровский вискарь, а именно мою самогонку, вот, то свояк на утро замечательно попивая молочко, в припрыжку, понимаешь, бегал-прыгал. Единственное, что он ждал, пока у него запах изо рта самогонный пройдет. А так все нормально, организм был целый, бодрый и, собственно, Он прям проснулся с мыслью, что надо еще раз в WhatsApp сказать свой номер телефона, вот, и прокричать на всю страну ищу жену. Вот. Ладно, друзья, давайте начинать. Итак, первыми я сегодня поставил группу М17. Почему первыми? Потому что они у нас в Свердловске находятся. Вот, а у них сейчас 25 часов у них. 25 часов 8 минут, насколько я помню. Но я, скорее всего, опять все путаю. Вот, но тем не менее, у них позже, чем у нас. А поэтому давайте начнем с них. Трек называется «Спасибо». Группа М17. Город Екатеринбург. Не люблю я название такое вот. Екатеринбург. Вот, ребята, кстати, вот как вам ближе, Свердловск или Екатеринбург? Вот мне почему-то Свердловск как-то роднее звучит. Вот, ставим, слушаем, поехали. Кстати, этот альбом переиздали. И переиздали его уже на неформатке. И буквально 20 числа он выйдет. Да, Анатолик, все припяти закончились, картинка загружена, тексты песен добавлены. Как бы, я думаю, все, скоро выйдет уже ваш альбом на цифровых витринах. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что у нас отзвучала группа М17 Свердловск. Мы вот тут я провел такой анонимный, вполне себе такой прогрессивный опрос. Вот. Кому как роднее, кому Свердловск, кому Екатеринбург. Вот Андрюха из Челябинска пишет, Ёбург как-то привычнее. Вот Кеня Жуликов пишет, что наоборот, Свердловск как-то привычнее. Ну, мне тоже вот однозначно Свердловск привычнее. Так, у меня ОБС-студия выдает предупреждение, что у меня отваливается видеострим. Что у меня идет сплошное переподключение. Я не знаю, ребят, с чем это связано. Вот, но будем надеяться, что у вас там стрим не рвется. По крайней мере, на радио все хорошо. Так, по поводу звука пишут, все отлично. Коляновна пришла подружиться со всеми. Ну-ка, подружись со всеми, Коляновна. Такая, человек-миксер, который забил на миксер уже 2 года, она нам обещает, что она вернется. Вот, но все никак как-то, все никак. Так, пишут, хорошая песня, понравилась. Так, From Russian Rock M17, фигни не делают. Вот, Дениска преподносит, что вроде как мне песня, да нет. Я думаю, человек Анатолик писал эту песню для Лерки, для своей жены. Что? Не надо мне на молоко 200 рублей давать. Не надо мне... Пришла жена, говорит, у нас же эфир, ну ничего, надо выяснить. Тебе на молоко 200 рублей давать, ну это самая важная информация, понимаешь? Вот, так, что там, Коляновна, привет. Все начали писать, Коляновна, привет, а Коляновна уже свалила. Все, она уже сказала му-му-му и ушла. Так, Дениска пишет, у меня все лагает, инет рано я ушел, инет рано я ушел, не понял я, что такое с Дениской, я так подозреваю, стрим у него тоже рвется, ну потому что вот у меня ОБС-ка выдала 2 раза, переподключение, не знаю, потом погляжу уже готовый стрим, что там где налагало, наломалось. Так, где все, у нас, я вообще в онлайне или нет, что-то ни одного комментария. Вот, Андрюха пишет, что-то трансляция прервалась. Все, все отлично. Все, все, все сломалось. Это же замечательно. Это же замечательно. Вот, и по поводу... Пишет инет говно. Да нет, не инет. Это у меня, видимо, инет говно, потому что у меня ОБС-ка выдала, что она пере...

подключилась, поэтому у кого видос лагает, ну, видимо, проблема во мне, не в вашем нете. Вот, Алиска, привет! Пишет, подлагивает, но сегодня в Конте все стримы такие. Так и на Тутубе, я подозреваю, оно тоже лагает, ну, будем надеяться, что... Просто, видимо, товарищ полковник, уже майор не справляется, товарищ полковник подключился к стримам во ВКонтакте и ваш думает, как бы еще все запретить и испортить. Вот, Антоха пишет, на радио все окей. Ну, слава богу, главное, чтобы радио нормально у нас работало. Вот, еще раз здравствуйте все радиослушатели, все онлайн-слушатели, особенно наши тихие слушатели, слушатели наших записей, стримов на Spotify, на iTunes, на Google подкастах и на SoundStream. Вот, вам отдельный привет, потому что вы нам не пишете, не звоните, но смотрю, этот количество скачиваний растет, значит, все хорошо. Вот, отслушали М17, вот, ну, от себя скажу, что мне всегда нравилась группа М17, они всегда все сделали здорово, вот, но меня настораживает крайне малое количество альбомов, они приблизительно так же, как я, относятся к творчеству, видимо, потому что группа уже старенькая, вот, а альбомов все мало и мало, вот, но тут как бы ругать не могу, потому что сам такой никак не допишу второй альбом. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа 7CM, 7 доллар М. Насколько я помню, ребята у нас из Беларуси. Так, сейчас я их найду, где они у меня. Так, М17, закрываю, отзвучали. Вот же они, Шар голубой называется. Так, да, город Минск. Ребята периодически попадали в программу «Миксер». Вот, периодически попадали в другие программы, которые выходили в среду, но, насколько я помню, у них по средам всегда, сука, репетиции. Вот, и они всегда почему-то у нас в эфире не присутствуют. Они присутствуют после эфира, кричат, блин, а мы не могли. Вот, а как-то они вместо репетиции запустили неформатку и гнали ее на всю репобазу, пока звучала их песня. И, собственно, подсадили всех присутствующих этой репобазы на неформатку. Вот, и увидел я от них прям свежак-свежак, когда 25 августа трек загружен. Вот, называется «Шар голубой», 7 сантиметров, ставим, слушаем. Мы, кстати, выясняли, 7 сантиметров чего. Вот, и я помню, что... Не то, о чем вы подумали. Вот, поехали, ставим, слушаем. 7 сантиметров Минск, Шар голубой. Я включаю, вы комментируете. Все как обычно, ничего не поменялось.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21-22 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот у нас нарисовался человек от группы 7 сантиметров. Поль Поляков или Паул. Как тебя правильно читать? Пишет, Захар ревет. Ну, я так поздравляю. Привет! Здравствуй, человечище. Еще, ну, ответь мне на два вопроса. Во-первых, что так долго ничего не выкладывали? Последний раз, по-моему, от вас трек был года 3 назад, наверное, мне так кажется. Что-то прям вы очень редко стали выкладывать новые треки. Вот, а второй вопрос у меня был какой? Второй вопрос я уже забыл. Блин. Ну ладно, ограничимся первым. А, второй вопрос, все ли вы, до сих пор ли вы репетируете по средам? А, вот пишет, я Пашка из группы. Приехали друзья из Москвы, сижу бухаю в баре, даже послушать эфир не могу. Понятно, значит, ответов на вопросы не будет. Ну ладно, ответишь нам потом экстерном, сдашь экзамен экстерном. Так, Ром Ромыч спрашивает, как у вас дела с прошлого эфира? Хорошая песенка, зачет. Все интересуются, как дела с... В прошлом эфире свояк пытался убить себя всяческими способами. Он протыкал себя арматурой, валился под яблони, считал мешки. Я все надеялся, я ждал, когда он уже разобьет себе голову и успокоится. Он даже умудрился уехать на метро ночевать. Он даже на метро умудрился съездить, покататься у меня здесь по участку. Вот, поэтому у меня, кстати, до сих пор от свояка лежит карман мелочи на столе, там, в каминном зале. Все нормально было в том эфире и после того, и а что, по-другому быть не может, все было хорошо. Вот, так, все, вернемся все-таки к песне. Вот, Лайон пишет, слышал я эту песню в разделе треки на конкурс, мне они также приглянулись, да и вообще минчане умеют играть и петь, достойная песня. Слушайте, ну вот я на своей памяти, ну честно, вот ну так получилось, что у нас из Минска ни одной хреновой песни нету на сайте. Ну, по крайней мере, я такого не помню. Вот сколько из Минска приходило всего, все хорошо. Вот, надо было чачу пить, так мы и чачу пили, и вискарь пили, и даже смородиновки чуть-чуть свояку досталось. Вот, и я помню, что я в свое время также говорил про Воронеж. Я помню, я как-то про Воронеж сказал, вот, говорю, такой город, ни одной плохой песни из Воронежа не пришло, и сглазил. И посыпалось к нам из Воронежа, че попало. Вот, но будем надеяться, что Минск такой, как это называется, оказии не совершит и будет нам слать и дальше хорошие, классные песни. Вот, спрашивают нам политический контекст песни. Ну, вполне возможно, потому что мы все знаем, что сейчас там в Беларуси у них неспокойно. Какая-то хрень происходит, что-то они там все делят, голосуют, бастуют и не знаю. Ну, видимо, да, откликается это все и в песне. Вот, ладушки. Так, что там еще у нас? Все, все, вот пишут 7 сантиметров или, как говорят подростки, 15-17. Так, Дениска вот написал 7 маловато, уж хоть бы 8. Уж хоть бы 8. Так, что там еще у нас? Все, все, комментарии кончились. Поехали дальше. Вот, далее у нас кто? Сейчас мне же надо найти. Вот, далее у нас Одесса. Далее у нас Одесса. Наш, понимаешь, Петруха. Наш Петруха Стандарт Читинг. Кстати, я с тобой здоровался или нет? На всякий случай привет тебе еще раз. Потому что я что-то... Я, видимо, старею. Я начал упускать... У меня, как у рыбки Дори, проблемы с короткой памятью. Вот. Что было позавчера, могу вспомнить. А что было 5 минут назад, вот хоть убей. Прям вот все у меня вытирается из головы. Нахрен. Вот. Песня называется «Одесская». Не слышал, вот честно говорю, не слышал, и немножечко вошел в ступор сейчас, когда собирал треки на программу, ну, я открываю страничку трека, нажимаю скачать, открываю страничку трека, нажимаю скачать, открываю стандарт читинг, а там скачивание закрыто автором, и у меня ступор, все, я думаю, а как мне песню получить? Потом я вспомнил, я же админ, и у меня есть кнопочка скачать, но ниже, которую вижу только я. И я таки ее скачал. Итак, давайте ставим, слушаем Одесса, стандарт читинг, трек называется «Одесская». Поехали. Ну а вы, конечно же, комментируйте, а я сейчас вам ссылочки все брошу.

0: город родной.
1: Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, здравствуйте, радиослушатели. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21:32:05 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сейчас под конец песни уже, когда вот эта раскачка пошла, я говорю, ну, прям практически Лимбискит. Лимбискит только одесский. Одесский вариант Лимбискита. Вот Андрюха наш челябинский пишет, классно, почти рэп-кор. Так, Володя Федосов нарисовался у нас, привет. Здравствуй. Так, Ром Ромыч пишет, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. К чему-то это? Я, имея 100 друзей, всегда пытаюсь выключить телефон. Потому что я всех ненавижу. Вот, это же, знаете, что был случай? Я же уже рассказывал, все, что я буду повторяться, да, когда ко мне девочка меня тащила в клуб, говорит, пойдем слушать, там же наши музыканты, мы приехали аж из Нижнего Новгорода. Вот я говорю, ненавижу музыкантов, не отдал, отдал пластинки и уехал. Вот, что там, вот Антоха пишет, весьма-весьма, Ром Ромыч пишет, музыка зачетная, текст т-т-т. Вот, слушай, ну текст я тебе скажу, я уже на стриме сказал, я сейчас повторю уже для радиослушателей. Я когда трек выбирал в программу, вот, я текст почитал, то есть я слушать не слушал, но текст я почитал, и я ожидал, что сейчас там что-то будет такое прям бернесовское, что-нибудь прям такое хорошо ласкающее слух, вот, и я прям думаю, ну неужели Петруха сделал такую песню, вот, но сейчас выяснил, что нет, Петруха не изменяет своим музыкальным предпочтениям, поэтому получилось, что получилось. Ну и, конечно же, такой текст на панк ложится, наверное, ну, сложно для восприятия. А в принципе, вот если взять отдельный текст, он хорош. Ну, а музон само по себе хорошо. Так, Lion Canvas пишет, такая музыкальная прогулка по городу. Пойдет. Так, где сам-то? Где, слушай, Петруха писал, вот он в начале программы поздоровался со мной, со всеми слушателями, и потом пропал. Ну, может быть, он переписывает сейчас как раз песню. А, вот, пишет, пока только вижу, еще репаем. Кстати, вот спрашивают про записи алкоэфира, записи старых миксеров. Ребят, все будет. Просто у меня компьютер же я уносил в каминный зал, чтобы мы со свояком поэфирили, да, вот, чтобы он собрал все углы, перещупал всю арматуру, вот, чтобы он ударил яблоню головой. Вот, все же было для этого сделано. И я комп вернул на родину только буквально вот вчера. Я его занес сюда, все шнуры воткнул по-быстрому, потому что знал, что сегодня эфир будет. Я, в принципе, и прошлый эфир пропустил, потому что я не успевал переподключить оборудование, банально. Поэтому пришлось тот миксер пропустить. Вот, Петруха пишет, идея была не как обычно о Одессе, про Одессу, вот, идея была не как обычно про Одессу сделать. Ну, слушай, у вас получилось не как обычно, вот, но у меня, конечно, ожидания были прям тепленькие, я думал, сейчас будет прям вот что-то такое. Сделайте ее вот еще в хорошем варианте, в ласковом, вот, в добром, да. Мне даже интересно, Петруха, у тебя получится в таком виде спеть? Вот мне кажется, если ты споешь такое, ты прям раскроешься на 200%, и есть шанс, что ты больше в панк не вернешься. Никогда. Вот, купишь себе шляпу такую с неширокими полями, вот, аккордеон, и, собственно, все, панка Петруху мы потеряем. Вот, Ром Ромыч пишет, в целом норм, разбавляет. Вадим, привет! Кстати, Вадим, поздравляю, теперь я могу тебя публично поздравить с прошедшей днюхой. Вчера у Вадима была днюха, Вот, пожелать тебе здоровья всем твоим близким. Я ему пытался дозвониться, а у меня был жуткий просто говняный интернет, потому что я как раз на поле разбрасывал щебенку. Вот, и кое-как смог поздравить Вадика. Дозвонился по WhatsApp. Вот, ладушки. Так, что там у нас? Добрый Петруха, это кошмар Одессы. Вот, предлагают в чиллауте или в лаунже сделать. Ну, это прям вот будет совсем не то. Мне хочется бернесовских ноток. Прям очень хочется. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Дурень Сашка, Саня Козлов. Я так понял, он у нас сейчас скачет. У него, он то в Сургуте, то дома. То в Сургуте, то в доме. Но дислокация указана у песни уже Сургут. Вот, трек называется «Война». Называет он себя Дурень. Я не знаю, почему он себя дурнем называет. Ну, как бы на вкус и цвет. Видимо, ему так нравится. Вот, Дурень, «Война», ставим, слушаем. Не слышал, честно говорю. Ну, вот, давайте вместе послушаем, что у него получилось.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:42:57 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Вот, спрашивали меня как-то, ребята, как так получается, что ты говоришь, сейчас я кину ссылку, а в чате уже есть ссылка, то есть я ее уже выбросил. Вот, объясняю, задержка где-то секунд 20 идет, то есть чат-то он работает моментально, вот, а сигнал от меня улетает в Германию, у нас же сервера стоят в Германии, вот, а потом уже из Германии возвращается к вам, и вот на все на это уходит где-то 20 секунд. Вот, поэтому... задержка по времени всегда присутствует. Так, ладно, вернемся мы уже к песне. Антоха пишет: неплохо, но звук так себе. Антоха, я не знаю, чем тебе сильно не понравился звук, но, скажем так, он, конечно, не из Abbey Road, но достаточно неплохо, вполне себе неплохо, потому что я вам честно скажу, Саня прям сильно подрос. Прям сильно-сильно подрос. Вот по сравнению с тем, что раньше он выкладывал. Сейчас у него звук все лучше и лучше, и с каждым разом еще лучше. И я так подозреваю, он себе в Сургуте завел звукорежиссера. Как бабы говорят, да? Я так подозреваю, мой мужик завел себе любовницу. Вот, а Саня в Сургуте завел себе звукорежиссера. И ездит туда чисто, понимаешь, звук сводить. А потом домой возвращается и выкладывает. Так, что там еще у нас? И имя дурень Кинчевым отдает, пишет Серега Огнев. Так, Ром Ромыч пишет: зачетная композиция, рука мастера, уж. Так, Дениска свалил в режим радио. Правильно, Дениска, на радио я не матерюсь, поэтому там лучше слушать, там ничего ты плохого не услышишь, только одно хорошее. Так, что там у нас еще? Молодые должны пинать стариков, это прогресс. Молодые должны пинать стариков. Я не пойму, про что ты сейчас. Про что ты сейчас. Я могу так сказать, что наш Саня, он, ну или, понимаешь, ровесник Кинчева, а может даже и постарее будет. Ну, честно скажу, не знаю, какого он года у нас, но не молодой. Совсем не молодой. Так, вот, я тут за эфиром рассказал, что у нас Димка Мулыгин, он же перебрался, это Ворон Кутха, который... Он сейчас перебрался на Донбасс, и он так это поругивает. Ну, за эфиром на стриме я сказал другое слово. Вот, членопоносит, понимаешь, наших рок-идолов. И тут у Кинчева какой-то альбом, видимо, новый они выкатили. Я не слышал, я не слушаю Алису. И как бы, ну, мне даже не интересно. На самом деле, я вообще перестал слушать. Я очень люблю группу Пикник. Очень мне нравится, что они делают. Я знаю, что они выкатили недавно альбом, но я его еще не слышал. Ни одной стуко песни с нового альбома. Поэтому, ну, просто у меня не хватает времени слушать. Вот, и Диман так это хорошо прям прошелся по Кинчеву. Ну и вообще по нашим рок-идолам. Так, что там у нас? Лайон пишет: подача вокала мне напомнила Серегу Безрукова в фильме «Есенин». Мне кажется, что такую тематику и нужно преподносить именно поэтически, а там автор, пусть меня поправит, хорошо передал эмоцию. Так, Андрюха пишет: жесткая песня, что повлияло на исполнителя? Слушай, я не знаю, наверное, просто потому что устал нюхать ромашки, так надоело, что везде все хорошо, везде все здорово, зарплаты растут, пенсии растут, вот, никто не сопротивляется, никто нигде не воюет, и поэтому вот Саня так это проснулся, говорит: дай-ка я напишу песню, которая называется «Война». Вот, видимо, повлияло вот это вот сплошное благолепие наше благолепие. У нас же все хорошо, друзья, все у нас здорово и замечательно. Вот, Сань, ну от меня тебе респект отдельный, я соврал. Я каюсь, я соврал, я сказал, что эту песню не слушал, и я вспомнил, что Санек мне присылал ее до того, как публиковать на сайте, но она уже когда заиграла, я вспомнил, вот, и именно в плане Он спрашивал, как звук. Вот, я ему рассказал, что мне не понравилось, рассказал, что понравилось. Вот, поэтому эту песню я уже слушал. Я вам соврал. Извините, простите, засранца. Вот такой я врун, ваш подлый. Ладно, поехали дальше. Далее ваш трупанк. Наш трупанк из города Губкин. Вот, я видел клип. Я видел клип. Клип зачетный. Вот у меня был, возник вопрос. Я не знаю, Горян, если ты нас сейчас слушаешь, вот напиши мне, пожалуйста, это специально снятый клип, или ты где-то просто спер этот видос, потому что получилось прям вот очень зачетно, это прям вот, ну, замечательно, интересно. Вот, «Прощай» называется трек, давайте поставим, послушаем, ждем от Игорька ответов. Вот, ну от нас к нему приветы. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Пишет мне тут Андрюха: все-таки зря ты песни не послушал перед эфиром. Да не, как бы я понимаю, что Игорян может это сделать, и как бы ему не возбраняется, он у нас трушный по полной цели. Там дело, как тебе объяснить, Андрюх, до песен не докапываются, вот, я тебе честно скажу. Отслеживается именно работа ведущего, потому что я постоянно ругаю вот эту партию «Единая Россия». Вот, частенько я по ним проходился раньше, прям раньше очень крепко проходился. Я так подозреваю, отслеживают именно, что я говорю. Вот. А что там песни поют, вообще плевать. Ни разу не было претензий, кстати. Вот, ну где прям явно сильно, я запикиваю обычно. Ну то, что в постоянной ротации, я стараюсь запикивать. Вот, а то, что пролетает в программе, ну оно пролетает. Вот, Юрка пишет: без клипа даже лучше воспринимается, позволяет сосредоточиться на самой песне. Юр, а ты мне скажи, ты клип видел сам? Ты сам клип видел или нет? У меня прям вот к Игоряну вопрос. Игорян, где ты вообще, Игорек? Что за хрень? Ты обычно не пропускаешь эти эфиры. Вот, мне действительно интересно, это было специально записанное видео для песни, или он просто где-то выдрал видеоряд и уже наложил на песню, потому что меня прям это очень интересует. Дэм, дружище, здравствуй, здравствуй. Так, Ром Ромыч пишет: хорошая песенка в своем жанре. Так, Володя Федосов пишет: слушал на сайте, это нечто. Витек Хлебников у нас нарисовался, привет. Дениска Шишканов нарисовался, пишет: сегодня вечер русского шансона. Нет же, ну что ты, ну какой шансон? Шансон — это совсем другое. А ты просто представь эту песню, что там играет басист, барабанщик, гитарист. Все, хватит. Басист, барабанщик, гитарист. Троих за глаза. Вот, представь, как она бы звучала на сцене, и ты поймешь, что шансоном тут не пахнет. Ну, просто у Игоряна, я так подозреваю, у него есть какая-то самоигралка, какой-нибудь Casio или какая-то Yamaha там. Вот, и он на них, понимаешь, делает вот это все. Ну, это панк, это прям вот настоящий панк. Тут прям вот, ну, не придраться. Ну, просто вот на всех возможностях, на максималках Casio, вот, скажем. Панк на Casio максималках. Casio панк, вот. Вот же, я новый термин придумал. Я придумал сейчас только что новый, понимаешь, вид искусства. Casio панк. Вот, Юрка пишет: видел я это видео, без него мне больше зашло. Слушай, ну я прям порадовался, честно. Я не знаю, может, я просто такой жестокий. У меня Коляновна, она же постоянно смотрит ужастики. Вот, и она смотрит каналы, где... А они же вот одни и те же, постоянно. Ей очень нравится «Астрал». Вот, и там есть момент, когда чувак, от него баба убегает, и он ей вдогонку кидает чайник, и прям в теме попадает, и она брык, и он ее начинает пинать ногами. И меня Коляна всегда за это кричит: Зухер, беги, твой любимый момент. Я не знаю почему, может, я такой кровожадный, не знаю, но мне прям очень нравится такое видео. Вот, поэтому мне видос от этой песни зашел хорошо. Так, ладно. Что-то я еще хотел с кем-то то ли поздороваться, то ли у кого-то что-то спросить. Сейчас я комментарии вверх подниму. Вот, цены тоже ростки. Цены ростки. Это про... к обсуждению про то, что мы... Так, компания Casio теперь должна тебе за рекламу. Слушай, ну, как бы, я тебе могу сказать, что Casio, они вполне себе... адекватны в плане рекламы. Просто мой бывший басист, у него свой музыкальный магазин, и он очень любит Casio, потому что они ему прям, когда он организует какие-то там Casio вечера, да, он у нас основной кассиозный распространитель по области, по крайней мере, ну был, сейчас не знаю. Вот, все музыкальные школы, все какие-то вот это, везде Casio, везде все от него, от И Casio вообще не скупится башлять. Они или присылают клавиши, да, просто задарма. Там какие-то новые модели появляются, они присылают. Поэтому, ну, Casio молодцы, они к маркетингу подходят правильно. Правильно, и любое упоминание приветствуется, поэтому вполне возможно, что я сейчас вот этот видос записал, вот, я потом отправлю в Casio, они мне бабах, Casio пианинку, Casio, мне хочется маленькие миди-клавиши, вот меня бы прям очень порадовали бы, если у кого-то валяются ненужные миди-клавиши, смотрите, как Зухер хорошо наловчился, да, может, у кого-то валяется ненужный кондиционер, бац, у Зухера стоит кондиционер. Вот, сейчас тут вдруг у кого-то есть маленькие миди-клавиши. Вот, Дениска пишет, у меня, кстати, тоже есть клавиши от Casio. Слушай, мне кажется, клавиши от Casio есть у каждого в стране. Вот, мне кажется, мы уже дошли до того момента, когда они есть у каждого именно в стране. Вот, поэтому не удивляюсь. Вот, Юрка пишет, у меня на даче есть самоиграйка Casio, буду теперь по заветам Зухера делать Casio Punk на максималке. Вот. А там еще, знаешь, есть прикольная штука, подсветка клавиш, но это я, будучи в магазине у своего басиста, у него там целая витрина этих Casio стоит, и у некоторых прям клавиши светятся. То есть играет музычка, да, ну какая-то там миди-партия простая. Вот, и клавиши, которые надо нажимать, подсвечиваются. То есть можно учиться так вот играть на клавишах. Хороший ход, интересный на самом деле. Вот, Вадим Манцев пишет: Сергей Тяжин, басист Кузьмина, купил квартиру в Москве на Casio. Вот, а чё бы нет-то? Видите, Casio на квартиру наторговал, тоже хорошо. Так что зря мы, понимаешь, ругаем кассиозных музыкантов. Вот, Витос предлагает Casio Metal, Casio Core. Можно продолжать бесконечно. Да, Casio Metal, наверное, особенно красиво звучит вот в этих вот Casio тяжелых аккордеонах. Вот, Casio Punk от группы Casio Cassiopeia, тоже как вариант. Ладно, поехали дальше, что-то мы на Casio зациклились. Вот, далее, Майя Горет. Кто не помнит, была у нас такая группа Сара. Сара, вот, Майя сейчас выступает, я так понял, сама по себе, без группы. И я этого человека... Практически, как сказать, практически родная она. Потому что мы с ней каждый год одновременно празднуем днюху и каждое утро поздравляем друг друга с великим похмельем. Вот, выкатила она новый трек «Танки», и она очень расстраивалась, что его нигде не хотят крутить. Ну, вы сейчас поймете, почему его нигде не хотят крутить. Причем она говорит, отправляю хохлам, хохлы отказываются. Отправляю нашим, наши отказываются, потому что про хохлов. Вот, и говорит, замкнутый круг, я, говорит, не знаю, что делать. Ну, я ей как бы в меру сил дал один контакт, да, говорю, ну, может быть, там прокатит. Ну, по крайней мере, все, что от неформатки зависит, я сделаю. Вот, трек называется «Танки», Майя Горет. Честно скажу, когда слушал песню без клипа, вот опять же мы, смотрите, возвращаемся к этому варианту, да, нужен видеоряд или нет. Вот у меня эта песня, когда я ее просто послушал, она, ну, скажем так, эмоций не вызвала, да. Ну, просто хорошая песня, очередная. Когда посмотрел видеоклип, я понял, о чем песня. Вот, и... все-таки видеоряд иной раз прям сильно выручает. Ну, сегодня без видеоряда, но как минимум песню давайте послушаем все вместе. И как бы вы комментируйте, я ставлю. Ну и у меня есть что налить, наливайте, у кого не налито. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 22.03.55 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, только что отзвучало «Мое горе», «Танки» называется трек. И расскажу, как вообще произошло-то. Вот, с Майей мы давно уже, ну, мы практически родные, потому что, ну, это группа «Сара», я еще раз напомню. Давно они у нас уже в ротации были. Вот, кстати, сейчас нету «Майя». Загрузи свои треки, потому что они у нас потерялись половина с обновлением. Вот, загрузи, пожалуйста. И я начал эту песню слушать именно с видеоряда, потому что мне Майя прислала, говорит: «Зухер, погляди. Погляди, что не так, что так». Ну, как бы музыканты часто мне что-то присылают свое, да. Я смотрел видеоряд, и я, ну, специально именно как человек, который занимается видео рядом, я смотрел, к чему придраться, да, и как бы не вслушивался, я практически без звука просто смотрел видео и так чуть-чуть себе добавил звука, чтобы, ну, понимать, что происходит. Вот, и, ну, сразу скажу, придраться было, ну, классная работа, придраться не к чему, а потом я со звуком послушал, и я понял эту песню. Я понял, про что она, и вот... Вот эти, мне кажется, самый сильный момент вот этот, да, хорошо, что лето, мама, хорошо, хоть что-то, но копаю я здорово, вот, самый сильный момент, и я не понимаю, почему ее не берут, вот, ну, она прям реально расстроилась, потому что, вот, на Украине не хотят слушать, потому что русская, вот, как бы, ну и что? Вот, наши, ну, понятно, почему не пропускают. Хотя тоже ничего запретного не спето, не сказано. Но на всякий случай все перестраховываются, все попужаются. Вот, никаких призывов в песне нету, никаких упоминаний в песне нету. Поэтому, а что бы, ну, как бы, на неформатке будет звучать, Майя, я тебе обещаю, пока нам не пришлет Роскомнадзор очередную петицию. Вот, они, у нас уже много треков закрыта петицией, у нас очень много треков уже признаны экстремистскими, но понятно, что я не готов рисковать ни форматкой всей ради того, чтобы прям вот, но пока они мне письмо не пришлют, песня будет звучать и будет в открытом доступе на сайте неформатного радио. Так, ладно, вернемся мы уже к комментариям все-таки. Вот, пишут нам Так, вот Антоха пишет... Нет, давайте мы начнем сейчас прям вот отсюда. Вот, Витос пишет: без видеоряда явно не так зацепит с первого раза. Кстати, видеоряд, ребят, у нас в группе «Неформатное радио» есть. Я в свое время репост этого клипа делал. Он там у нас есть, поищите, в группе есть. Так, Ром Ромыч пишет: крутяк, жуть, но круто. Антоха написал: неплохо. Витек пишет: таким песням всегда хочется звучания поярче, да посовременнее. Ты знаешь, там, вот мне кажется, прям вот на грани все. Все здорово сделано, там ничего не надо больше. Ну, куда? Тебе хочется на кладбище слушать военные марши? Я думаю, не хочется. Поэтому, как бы, вот в плане звука все отлично сделано. Мне нравится, по крайней мере. Вот, Юля Шабанова пишет: хорошо. Так, Ром Ромыч пишет: хорошим песням всегда мешают. Да, это есть такое. Антоха Андреев пишет: интересно, чем закончится миксер? Синим оленем или анреалом? Мне придется тебя разочаровать. Так, Лайон пишет: тревожненькая песенка. Денис Шишканов пишет: интересная вещь. Классный блюз, пишет нам Челябинск. Слушай, ну не знаю насчет блюза, но... Собственно, песня классная, на самом деле. Мне нравится. Здорово сделано. Вот, все, комментариев нету больше. Никаких больше комментариев. Ну, как бы, я что хочу сказать. Майя, я надеюсь, что твое творчество танками не закончится. Вот, я понимаю, что группы Сара больше нету, но, по крайней мере, мне хочется от тебя еще каких-то новых песен. Не забывай про нас, грузи, пожалуйста, потому что, ну, тебя мне всегда было интересно слушать. И в эфир ставить тоже всегда с радостью. Вот, поехали дальше. Далее наши минские друзья. Ну, прям уже друзья, ну, прям уже родные. Проект «Юго-Запад». Вот, я честно скажу, я не мог понять, то ли Юлька загрузила этот трек, который вывалился, ну, в момент, когда мы обновляли сайт, у нас очень много треков потерялось.
Вот, то ли это правда новая песня. Вот, Юль, поэтому ты меня, засранца, прости, ну уж просто вас очень много, я не могу всех в голове удержать, и может оказаться, что песня уже старая. Может такое оказаться. Может оказаться, что она прям вот уже древняя-древняя, и она, может, уже и в ротации крутится давно. Вот, но я просто этот момент упустил. Ну, у меня она в свежезагруженных высветилась, поэтому я взял не глядя. Взял не глядя. Если я не прав, Юль, поправь меня, пожалуйста. Вот, но я так это назову. Новая песня от проекта «Юго-Запад». Вот, «Выстраиваю стены» называется. Поехали, ставим, слушаем. Это город Минск. Вот. А, вот Юлька пишет, этой песне полтора года, просто я последний альбом вот только недавно загрузила. Значит, она не звучала. Вот, все отлично. Все отлично. Значит, она не звучала просто. Так, по полчаса ищу стрим на самом неформатном. Пипец, колка, прям открываешь страничку проигрывателей. Вот он тебе стрим. Что тебе еще надо-то, господи, я не знаю. Все же на месте. Итак, Минск. Группа. Проект «Юго-Запад», «Выстраиваю стены», ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:13:22 на моих зеленых системных. Красивое такое время. К нам присоединился наконец-то Колка, наш бобруйский друг, понимаешь, мой человек-человечище. Вот, и пишет он, что неудобно. Открываю страницу программы, а там все старые стримы. Вот, по полчаса еще стрим на самом неформатном. Так на страничке слушать. Вот, нажимаешь слушать радио, и там моя гнусная морда. И, собственно, чат. Причем он пишет в чат, который находится прямо под стримом. Я не понимаю, как вы так не можете найти. Вот, неудобно, через ВК только вышел на стрим сюда, но пишешь же ты там же, где надо же. Ну, Колка, я не знаю еще, ну подскажите мне, может, я что-то недопонимаю в этой жизни. Куда мне еще какие указатели прилепить на дорожные знаки, чтобы вы правильно все находили? Нет, я сейчас не придираюсь, мне правда это интересно. Потому что, ну, мне же хочется, чтобы все находили. Ну, понятно, что Колка не один такой. Вот, мыслю логически. Находишь на сайте неформатный миксер, кликаешь и заходишь в стрим. Но это вообще не логично на самом деле. Логически это когда ты увидел афишу там, да, что сегодня у нас... Ну, ты знаешь, что сегодня у нас стрим, сегодня у нас радио. Сегодня у нас среда, сегодня миксер бухает в эфире. Значит, ну, нормальный, здравый человек что нажмет? Он нажмет кнопку «слушать радио». Тырц по ней. Вот, туда приходит, а там и гнусная морда моя, и чат, и все как бы удобно. Вот. Те, кто пользуется ВКонтактом, понятно, что они будут что искать? Они будут искать в видеозаписях лайв, да, стрим, который идет. Тут тоже как бы все понятно. Поэтому я не понимаю, в чем трудность, но ты мне опиши все это, пожалуйста, я попытаюсь побольше указательных знаков оставлять. Вот, давайте мы вернемся все-таки к треку проекта «Юго-Запад». Вот, Юль, ты мне скажи, пожалуйста, случилось ли у вас две Юли? Вот, мне очень интересно, потому что мне прям вот... Я когда увидел вот эти ваши планы, 2 июля, да, и я думаю, вот на этот...

концерт, я бы точно бы прям продал бы машину и пошел бы, купил бы билет, потому что это прям было вот супер событие. И час пик, и, понимаешь, юго-запад, и все на одной сцене, и все в один вечер, и прям классно же и то, и то, и я бы на этот концерт обязательно сходил. Вот, Юлька, расскажи, у вас получилось ли все-таки 2 Юли сделать, и если не получилось, то когда будет, расскажи, я хотя бы анонс сделаю. Ну, понятно, что я к вам не приеду туда, в Минск, но проанонсировать такое дело я просто буду обязан, потому что, ну, вот на этот концерт точно надо сходить любому здравомыслящему человеку, который будет находиться в географических пределах этого события. Так, что там нам пишут? Юля, супер. Антоха пишет, мне понравилась даже нога, задергалась под ритм песни. Так, Ром Ромыч пишет, творчество Пиковского напомнило, очень хорошо. Слушай, я не знаю, кто такой Пиковский, честно, не буду даже врать. Вот, Алекс пишет, тоже каждый раз ищу, потом вспоминаю только, что надо слушать радио нажать. Ай, что вы, черти старые, ладно, я понял, надо вам еще сделать страничку в миксере, вот где программа миксер, там надо сделать вам ссылку на прямой эфир. Ну, я как бы подумаю о надобности, но видимо сделаю, потому что народ у нас всякий разный, и все, у всех логика своя. Так, жду я ответа от Юльки, и вот, Дениска пишет, симпатичная песенка. Вот, Юрка пишет, мне песня очень зашла, мелодичность цепляет, но вот пианинка как-то торчит обособленно в миксе. Слушай, Юр, я не заметил такого, если честно. Ну, я не в наушниках, я тебе честно скажу. Я слушаю на колонках, вот, и, ну, на колонках нормально. В наушниках, может быть, она и торчит. Я послушаю, когда буду запись эфира выкладывать, вернее нет, когда я выложу уже запись эфира и буду на работе кидать щебенку, я обычно в наушниках, мне Серега подарил Bluetooth наушники, вот, и я теперь в наушниках могу слушать все, что происходит на неформатке, и обычно я запись эфира включаю и переслушаю потом. Вот, на каждой программе надо такое сделать. Хорошо, я сделаю, хорошо, договорились. Вот, что там еще у нас? Вроде все комментарии зачитал. Вот, по поводу... Вот, Юлька написала, 2 июля не случилось. И еще много чего не случилось. У нас сейчас почти нет клубов, имеющих разрешение устраивать концерты, особенно авторские. Вот так вот. Только кавера. Ну и у нашей группы есть вопросы с получением разрешений на мероприятие. Короче, у нас все плохо в этом плане. Половина знакомых музыкантов уехала. Мы вот пока тут барахтаемся, но хз, как оно будет дальше. Слушай, Юль, ну я тебе честно скажу, половина музыкантов уехали. Ну, если они уехали только из-за концертов, ну, понятно, у них прям... Видимо, очень большие надежды на то, что они на своих концертах много заработают. Я тебе могу сказать, что в России музыканты на своих концертах особо не зарабатывают. Вот, зарабатывают те, кто за Единую Россию топят, вот, и кого по ящику показывают. Все остальные, как правило, работают, ну, там, хорошо, если окупится хотя бы дорога. Вот. Поэтому уезжать просто ради музыки, ну, как бы... Надо хорошо подумать. Вот, по поводу барахтаемся, слушай, ну понятно, что все сложно, но я надеюсь, что все-таки вот это пройдет, вот это все пройдет. Ну все проходит, Юль, на самом деле, смотри уже, как много всего прошло. Мы с тобой уже, скажем так, достаточно взрослые люди, да, и у нас с тобой есть что вспомнить, и Советский Союз мы с тобой оба застали, и, ну, все же это прошло, поэтому я думаю, и это пройдет, прошло все, пройдет и это, так что я надеюсь, что все будет хорошо. Вот, сажают каждый день за 20-й год, вот так вот. Ну, тут не знаю, тут я не знаю, я тут прокомментировать не могу, потому что, ну, я не был при этом, и
Понятно, что для меня все это очень далеко. Я видел, да, конечно, я видел какие-то ролики там на Ютубе, я все это с вами пережил, но, скажем так, пережил чисто морально. А так, чтобы прям на мне это, понятное дело, что на мне это не сказалось никак. Вот, я говорю, что я с вами. Я с вами, с теми, кто не хочет сидеть за 20-й год. Вот, не надо сидеть. Не надо сидеть. Вы знаете, в такое время лучше быть умным. Вот, потому что неизвестно, куда все повернется. И рисковать всем смысла нету. Сейчас просто вот во всем этом нету смысла. Потому что его просто нету. Вот, ладно. Не туда мы куда-то пошли. Байэффект, нашлись ли? Нашлись ли байэффект, спрашивают у нас. Так, Витос пишет, квартирники и гаражники как раньше. Ну, как вариант, а почему бы нет? Почему бы и нет? У нас, по крайней мере, уже это воспряло давно. У нас вполне себе квартирники рулят, у нас вполне себе гаражники рулят, у нас вполне себе все рулит. Вот, по поводу сажают, у нас точно так же сажают, не переживайте. Сажают у нас, причем у вас за 20-й год сажают, а у нас сажают даже там за 93-й. Вот просто человек не понравился. Причем вы знаете, что у нас в России сейчас узаконили смертную казнь за педофилию. Вот, кстати, у нас узаконили, поэтому, видимо, особо не согласны, сразу станут педофилами, и их сразу будут расстреливать. Поэтому Навальный вовремя сел. Грешно смеяться. Я понимаю, но сел он вовремя. Вот, так что смотрите, у нас в России еще можно стать знатным педофилом, и за это тебя тут же прямо поставят к стенке, расстреляют. Вот, так что я подозреваю, Юль, везде сейчас такая херь происходит, как бы власть борется за власть, такое было всегда, и, видимо, с этой мыслью нам и предстоит писать музыку дальше. Но я считаю, надо просто улыбаться. Улыбаться, беречь все, что вокруг тебя происходит, вот, а остальное все уже как бы все пройдет. Вот, ладно. Колка пишет, 9-го директора переживаю на работе. Переживу и 10-го. Конечно, переживешь. Конечно. Вот, потому что ты что делаешь? Ты зажигаешь горелку и режешь. А тот бабки рулит. Поэтому его и глушит. Собственно, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа. Кто? Кто? Сейчас я дотянусь. У меня почему-то выкрутилось наверх плейлист. Вот же, Аманава. Дом драконов. Группа, которую я всегда хвалю. Вот. Соня, привет. Привет, если ты здесь еще или уже. Давайте будем просто слушать Дом драконов, Аманава, Москва. Я сам знаю, что Москва. Кстати, я хочу посмотреть, есть ли там какое-то предисловие. Я ни у кого не посмотрел, а тут вдруг решил поглядеть. Вот, Соня написала, данная песня это сингл, когда мы ссоримся, все мы немножко драконы, учиться слушать партнера по ссоре, великая мудрость. Вот, слушай, ты знаешь как, я тебе честно скажу, я не согласен с этой фразой, вот, абсолютно. Вот, знаешь, в чем великая мудрость? Ссориться можно прям вот до мордобития. До мордобития можно ссориться, но главное утром проснуться, обняться, поцеловаться и все. И вот это самое главное. А никакой мудрости не надо. Всем надо выплескивать эмоции. Это нормально. Когда люди живут много лет вместе, да, ну мы предполагаем, что это счастливый брак, он не ходит налево, она не ходит налево, они просто видят друг друга каждый день, понятно, что они от этого устают, понятно, что им нужен выплеск вот этих эмоций, девочкам проще, они могут сказать, у меня ПМС, вот, и начинать разносить дом топором. Вот, мужикам с этим делом сложнее. Поэтому я, знаете, за что? Чтобы в России узаконили ПМС для мужиков. Ну, какой-нибудь там, вот, ПМС для мужиков. Чтобы они тоже могли официально там 5-7 дней в месяц разносить дом топором. Безнаказанно. Вот. Главное,
ругаться сильно, но с утра обниматься и ни в коем случае не угрожать. Я уйду от тебя. Вот, собирать вещи. Вот это вот все вот вообще ни к чему. Вот. Поехали, ставим, слушаем. Аманава, Дом драконов, Москва. А я налью.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, и что только тут не понаписали, смотрите. Вот, смотрите, пишут, Юрка пишет, ничего не могу с собой поделать, напоминает мне Агузарова, но песня классная. Вот, Дениски напоминает Зяму почему-то, я не знаю, чем это все. Смотри, тут еще интереснее. Витек пишет, уже посвежее музло пошло, слегка напоминает первую глюкозу. Да что такое-то? Вот, Колка пишет, прям Silent Circle напомнила, конец 90-х. Да что это такое? Что? Куда вас всех хрен понес? Что за черти вы такие? Вот, ладно. Что там у нас? Мы тут с Софьей как бы зацепились. Она говорит, да ну, говорит, обниматься после мордобоя. Вот, такое утро скорее утопия. Слушай, ну не утопия же, нет же. Ну понятно, что до мордобоя не доведет нормальный мужик никогда. Ну, хотя и такое иногда случается. Ну куда уж тут без этого. Вот, потому что когда люди долго живут вместе, они умеют люто ненавидеть друг друга, потому что они уже настолько хорошо знают болевые точки друг друга, и они знают, куда надо нажать, чтобы прям в твою голову полетел томагавк. Потому что они четко нажимают на критические точки. Вот, но смысл же не в этом. Понятно, что погавкались, поругались. Вот, это все здорово. Это обязательно нужно любой семье, потому что надо куда-то деваться, эмоции. Вот, в плане утопии, да нет же. Но почему утопия? Мы с Коляном ругаемся там по 3 раза в сутки. Мы когда ругаемся, у нас ребенок так смотрит на нас, говорит, у меня, говорит, такое ощущение, что вот если сейчас не гранатомет, то точно кто-нибудь возьмет лом и хребтину друг другу сломает. Вот, но с утра мы... Вот самое же главное, знаете в чем? Понятно, что все выплеснули эмоции, да? Высказали все, что наболело. И что не наболело, и половину придумали. Потому что в такие моменты, ну хочется же побольнее уколоть, да? И люди колят. Вот, ну, в первую очередь... Людям, у кого психика посильнее, да, ну вот, допустим, я, да, человек с сильной психикой, вот, я могу себе позволить слушать свою женщину и больно не колоть, да, и я могу обидеться сильно, прям жутко сильно обидеться, могу прям дверью хлопнуть, уйти в машину покурить, даже до такого доходит, но суть в чем? Не колоть в ответ, вот. Это же самое главное. Но если уж не вышло, если уж укололи, тогда случился мордобой. С утра обязательно надо мириться, потому что ни в коем случае надо даже не просыпаться с мыслью о том, что вы вчера ругались. Вы должны проснуться с мыслью, что начался новый день. Вот, новый день. Жизнь продолжается. И все вот эти вот... Все, что происходило вчера, это происходило вчера. А сегодня надо дальше жить. Вот, надо, понимаешь, писать песни, зарабатывать на творожок. Вот, брать 200 рублей на молоко, да. Все, бытовуха, вот же она. Вот же она. Вот, ладно. У всех своя правда, пишет Софья, я не цепляюсь. Да тут при чем тут своя правда? Она же есть, как тебе сказать... Я сейчас вот прям буквально сейчас дал замечательный рецепт. Вот. И как человек, который живет счастливо, я тебе могу сказать, что этот рецепт работает. Вот. Главное вот не усугублять. Потому что люди, которые с утра просыпаются обиженными, они еще больше эту ситуацию раскачивают, да, хотя уже надо все остановиться, успокоиться, уже все выплеснули. Нет, они начинают дальше обижаться, кто первый извинится, вот это особенно я вот этого не понимаю, кто первый извинится, вот, не надо ничего, вообще ничего не надо, вот просто надо обняться, поцеловаться, и все будет хорошо. Вот, даже можно не извиняться. Вот, так, ладно, классный трек пишут, Колка пишет по музыке, не по вокалу, это вот прям про Silent Circle, я так понял, да? Что еще? Лайон пишет, я бы хотел, чтобы Полина Гагарина такие песни пела. А если без шуток, прикольная песня, честно. Так, гитарки вообще кайфово звучат, написали. Зёму напоминает вещь. Мужицкие критические дни. Ну вот, да, хотелось бы. Вот, Колка пишет, накипело, сходи погать и все, пройдет. Тоже верно. Ну, оно не всегда работает, но, как бы, я считаю, мужик должен оставаться мужиком. Вот, и вообще не реагировать. Ну, я стараюсь не реагировать. Я обычно переспрашиваю, у тебя месячный когда? Вот, и смотрю на реакцию. Если она говорит там, или вот скоро, или уже, то, ну, я вообще просто отключаю нервы, потому что, ну, смысл. Смысл с женщиной ругаться, если она и так с собой ничего поделать не может. Поэтому надо быть мужиком, в конце концов. Вот, Юрка пишет, понял, наконец-то, чем мне Захар близок, он человечный. Как выпадет снег, жду Захара на программу. Приеду, Юрка, приеду обязательно. Вот, возьму с собой лупер, наверное, старый лупер возьму и приеду. Вот, новый день, новый мордобой. Ну и такое может быть, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Все, что не запрещено, все разрешено. Вот, так, Серега Даткай нарисовался. Привет Казахстану. Ну, мы уже закончили, Серега. Ты прям сильно-сильно опоздал. Прям вообще сильно опоздал. Вот, сейчас у меня встала дилемма. Сейчас у меня встала дилемма. Я ее попробую разрешить путем залезания на свой основной комп по сети. Я жду, чтобы у меня открылась папочка. Походу, у меня опять десятка перезагрузилась куда-то там, потому что он у меня не открывается. Он у меня просто тупо... Я ненавижу Windows 10. Я сейчас это во всеуслышание говорю. Это такие твари. Билл Гейтс тварь. Вот, он сделал... У меня причем лицензионная винда. Все как... Но она такая тупорылая. Пытался я десятку заменить на семерку. У меня железо новое. У меня новое железо, оно семерку не принимает вообще от слова совсем. Ладно. Что я хочу сделать? Я хочу найти песню. Сейчас. Опа, а ее нету здесь. Твою мать. Я хотел разочаровать Антоху. Хотел сильно разочаровать Антоху, но, видимо, не получится. Ну, значит... Сейчас, секунду. Ну да, видимо... Ладно, тогда мы просто поставим... песню «Боевого хомяка». Вот, потому что она прям классная. И, радиослушатели, я вам говорю, что после этой песни включится или автодиджей, или другой диджей, но тихо не будет. На стриме я еще немножечко повещу. Радиослушателям говорю пока. На стриме я еще тут.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу я к свою к историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам и говорил, купил запись Creedence с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально заслушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печаль. Hey, baby, jump over here.

Creedence под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первой двадцатке Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

Джон Фогерти, гитара. Дук Клиффорд, барабаны. Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, это старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластера», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире.

Упреки, твой Мандельштам, пережиток прошлой эпохи. Твоя участь стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклашек, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой. Но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина. Зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть чудесными.

Бросай это все, еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любителей бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху сдачу. Нарожайте детей, отрезай.

это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: смерть.
1: Засыпая, ты попадаешь в другую реальность, другой мир, мир пожирателя снов.

0: Рельсы, шпалы.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытание времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я оберусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

беззаботно хохотал. Странно и невероятно понимать, что это наяву. Замирал.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Rolling Band. 47 место среди величайших групп и исполнителей хард-рока. Это несмотря, что вокалист и основатель Генри Роллинс вначале был панком и пел 6 лет в группе Black Flag. Катарсическое влияние фанка, постпанка, нойза, джаза – все это объединено или обрамлено рамками хэви-метала, психодела и еще хрен знает чего. Короче, надо слушать. Очень мощная тема. Кто не знает, прямо рекомендую ознакомиться. 7 студийных альбомов, но каких? Роллинс распустил группу в 2007 году со словами: «Я не хочу играть старую музыку. Для меня это сражаться в битвах, которые уже закончились, и называть себя воином. Я не вижу ни смелости, ни приключений в том, чтобы заняться старым делом. Я должен двигаться дальше. Многое еще предстоит сделать». Слушаем «Ghost Rider».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет, мама.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первый куплет песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

Для нас час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю. Как прогремит гром, мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песнь затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет, ну, четвертый.

Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех, кто слушает в онлайне. Вот, здравствуйте, все, кто смотрит стрим. Вот, почти со всеми уже там поздоровался. Вот, Василий у нас нарисовался. Василий, здравствуй. Вот, сегодня очередной четный вторник. И, значит, в эфире программа «Неформатная бомбардировка». И с сегодняшнего дня программа «Неформатная бомбардировка» становится обычной ознакомительной программой. Вот, ну, смысл, все будет так же, как и раньше, просто больше не будет никаких голосовалок, никаких вот этих вот, потому что, честное слово, друзья, 5 лет программе, и я пытаюсь понять, как так. Вот у нас, смотрите, очередной победитель из двухнедельного голосования победил у нас тремя голосами. На самом деле этот трек действительно классный. Вот, он мне и на программе понравился, и взял бы в ништяки, если было бы нормальное голосование. Вот, но победил. Победил. Вот, то есть я пришел к выводу, что из участников «Неформатной бомбардировки» даже за себя сами музыканты никто не проголосовали, и так происходит на протяжении 5 лет. Почему-то люди не считают нужным, ну, то есть им абсолютно все равно и неинтересно, как, чего, они не появляются на эфирах, не общаются со слушателями, поэтому с сегодняшнего дня «Неформатная бомбардировка» будет также слушаться, также обсуждаться, но я не буду больше тратить по 4 часа времени на составление голосований, на подсчет голосов, на все вот это, ну его в жопу. Просто все, кто мне понравится, если мне кто-то понравится в этой программе, там, ну и в следующих остальных, я буду прям в эфире говорить: ребят, вы мне понравились, грузите трек на сайт, буду забирать в ротацию. Вот, а дальше как бы все. Вот так. Костик, привет! Здравствуй, дорогой! Спрашивает, как дела, как здоровье? Слушай, вроде все хорошо, спасибо. Слава богу, жив-здоров, мои все живы-здоровы. Вот, так что все хорошо. Вот, ну и давайте мы послушаем победителя прошлой бомбардировки. «Ветер всем» называется группа, на востоке называется так. На самом деле он длинный, но красивый. Вот, поехали.

Итак, друзья, здравствуйте. 21:10:11. Такое вот красивое системное время у меня. Послушали мы последнего победителя неформатной бомбардировки. Вообще глобально это был последний победитель программы «Неформатная бомбардировка». Больше победителей в этой программе не будет, потому что с сегодняшнего дня «Неформатная бомбардировка» переходит в разряд ознакомительных программ. Вот, теперь я буду прям во время эфира, если мне кто-то очень понравился, просто буду говорить: ребята, грузите трек на сайт. Вот, и как-то мне маякуйте. И все, все, не будет больше никаких голосовок, потому что 5 лет я пытаюсь понять, в чем дело, и все никак не могу понять, почему, что касается неформатной бомбардировки, такая тишина и застой. Вот, программы нет, не прекращаются, программы так и будут идти, но все, я устал просто тратить на них лишнее время. Так. У нас Андрюха нарисовался, Лебедев. Костик пишет: блин, в транс аж вошел от этого трека. Да, классная песняга. «Ветер всем» называется группа. Я повторяю сейчас, группа «Ветер всем». Загрузите свой трек на неформатку, вы победители. Победители, последние победители вообще всей программы. Он длинный, он аж, сейчас скажу сколько он, 6 минут 24 секунды длился. Вот, но он классный, мне такие вещи очень нравятся. Заберу в ротацию обязательно. Вот, и все, и давайте переходить уже к новой программе, к новой восьмерке треков от компании «Бомба Питер», от компании «Балт Мьюзик». Я все никак не привыкну, что они теперь по-другому называются. Давайте новеньким расскажу, как с нами общаться. Во-первых, все никак не привыкну, что они теперь по-другому называются. Давайте новеньким расскажу, как с нами общаться. Во-первых, между стримом и радио...

Дети, дети, если слушают сейчас нас, на радио слушайте без проблем. Если на стриме рядом с вами находятся дети, или наденьте наушники. Ну, хотя сегодня я не побухиваю, сегодня я, наверное, не буду ругаться матом, но на стриме я могу себе это позволить. Вот, далее. Как общаться все-таки? Все-таки как общаться? На страничке прослушивания, онлайн-прослушивания неформатного радио. Вот, у кого не ловит FM, заходят к нам на сайт неформатное.ру, нажимают «Слушать радио». Вот, и там прямо под проигрывателем есть, во-первых, стрим, также транслируется с Ютуба, и есть чат. Вот в него можно писать, этот чат как раз отображается на стриме. Кому лень делать все эти манипуляции, в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте, в видеозаписях находите, сейчас прям идет стрим, вот, и в комментариях к тому стриму можете писать. На Ютубе комментарии не отслеживаю, друзья, потому что у меня вот два монитора, все, что мог, на них разместил, Ютуб у меня уже не помещается никуда. Поэтому слежу за комментариями только в стриме во ВКонтакте и только на нашем официальном чате у нас на сайте «Неформатное.ру». Вот. Все, вроде рассказал, поехали. Теперь уже давайте начнем основную часть программы. У нас сегодня новые 8 треков. Из этих 8 композиций знаю я только двоих ребят. Вот, одни ребята уже давние наши знакомые из Одессы, и один проект с нашего сайта, с неформатного радио, уже очень давно у нас присутствует, но вот добрался до эфира с заднего входа, через, понимаешь, через бомбу Питер. Вот, Олежек, привет! Привет, пишет, 2 недели не заходил. А что ж ты не заходил-то? Надо было заходить. Так, ну и поехали. Итак, первые по списку, но не по значимости, группа ЛВ. ЛВ латинский. Читаю сопроводировку. Так, сейчас, тут непонятно. Венера, так ты в доле формально. Это сторона А экспериментального дабл-сингла. А, Венера, я так понял, это название трека, да? Ну-ка, сейчас. Венера, так ты в доле. Во! Формально это сторона А экспериментального дабл-сингла Венера Z Mars / так ты в доле. Блин, какой вот это воспаленный мозг это привел. Петербургского дуэта ЛВ. Трек, в котором синтетическая техно окрашена живым звучанием редких для такого жанра инструментов, как индийский сарод, мандолина и варган. Композиция приглашает нас совершить путешествие на Венеру, фантастический мир любви и релакса. Полетели. Ну, полетели. Сопроводиловка, конечно, гнусная, но звучит ободряюще. Модус Exciter у нас нарисовался на сайте. Привет! Поехали! Поехали, ставим, слушаем. ЛВ, Венера, так ты в доле. Ну, дислокация не указана, не знаю, откуда ребята. Ставим, поехали.

0: Итак, друзья, 21.19 на моих зеленых системных. Ну, давайте закончим с группой ЛВ. Вот, когда я читал сопроводиловку, я прям ожидал, что будет сейчас что-то прям вот приблизительно то, с чего мы начали программу, с победителей прошлой программы. Вот, я думал, сейчас прям вот что-то будет такое варганно-напевное, напевно-варганное. Вот, ну нет же, обычная техно. Вот, причем я ни варгана, ничего вот из того, что там было перечислено, не услышал, скажу честно. Может быть, у меня плохие уже старые уши, вот, но не услышал, хоть убейте меня. Вот, поэтому не знаю, что сказать. Я такую музыку люблю слушать, честно говорю. Я ее слушаю обычно, когда работаю. Вот, у нас есть канал «Клубняк» на неформатном радио. Я его периодически слушаю по ночам. Вот, когда занимаюсь кодом, что-то пишу, там, верстаю сайт. Вот, когда нужно делать что-то, чтобы не забивало мозг, я слушаю такую музыку. Вот, когда я работаю физически, я предпочитаю слушать что-нибудь такое поживее, какой-нибудь drum'n'bass. Вот, ну, а в принципе про трек не знаю, что еще можно сказать. Давайте я посмотрю, что тут вот нам пишут люди. Вот, Modus Exciter пишет: и впрямь неформатно, видно, что люди делают что-то свое, они подражают модным трендам. Так, услышал я, говорит, какую-то флейту в основном, но немного. И вроде чего-то струнное было с широким порожком, как у ситара или бигены. Слушай, ну вот ты молодец, ты услышал, я не услышал. Вот, ну, вполне возможно, что я просто отвлекся на Натаху, поэтому пропустил как-то мимо ушей. Но хотя, не знаю, я не услышал, честно. Так, что там у нас? Костик пишет: опять транс. Ну, а что, красиво, расслабляет. Расслабляет. Андрюха Литвинчук, привет, здравствуй, дорогой. Так, Олежек пишет: Захар, не придирайся, озуительный трек, я пью пиво и кушаю курочку грёль. Грёль идет за пиписи. Так я не придираюсь, нет, ни в коем случае. Я просто рассказываю, что я когда... Я же сказал изначально, что я люблю такую музыку. Она не напрягает абсолютно. Вот, но я когда читал сопроводиловку, я ожидал, что сейчас будет что-то такое феерично-медитативное. Прям вот, что я потеку весь, слюна вот эта вот в уголке. Я буду с дебильным выражением лица смотреть в камеру. Но нет же, нет, получилось обычное. Неплохое, конечно, но обычное техно. Вот, походу писалось под ЛСД, пишет Антоха. Ну нет, ну зачем ты так, ребят, обижаешь? Нет, зачем же? В рамках жанра вполне себе интересный трек, нестандартный. Это хорошо, потому что если ты окунешься в мир техномузыки, ты поймешь, что в 99% она вся одинаковая. И поэтому, когда слышишь что-то более-менее нестандартное, это прям радует на самом деле. Так, вот Пашка пишет: «Мандолина и варган» — тоже отличное название для альбома. «Мандолина» — девушка пониженной социальной ответственности, а варган — парень из Закавказья. Ну, может быть, может быть. Так, ну и все, вот привет всем из Томска. Здравствуй, Томск. Вот, все, теперь я хочу переключиться. Смотрите, оказывается, сегодня... Так, ну я знаю, что я не буду сильно заморачиваться тогда. Я просто возьму вот эту песню, потому что она сейчас очень... Мы сейчас вне конкурса послушаем одну песенку. Сейчас я ее скачаю быстренько. По-быстренькому объясню. Объясню, в чем дело. Сегодня у Натальи, у нашей Натахи день рождения. Вот, и я так понял, что у Last Columba сегодня тоже день рождения. А это единственная, могу честно сказать, единственная тульская группа, которая меня ни разу в жизни вообще не обломала в плане качества музыки, в плане качества текстов. Ну и вообще просто душевные ребята. Вот поэтому, Натаха, с днюхой тебя, здоровья тебе, счастья тебе, всем твоим близким добра и здоровья, мирного неба над головой, чтобы все у вас было хорошо. И сейчас мы послушаем «Last Columba», а взял я песню «Здравствуй, сынок», потому что мне кажется, она прямо сейчас звучит, прям вот четко попадает прям в сегодняшний день. Вот, давай. О, у меня миндаль. У меня... Это мне жена сказала: Зухер, хочу миндаль в шелухе. хочу миндаль в шелухе. Я купил миндаль в шелухе, вот как может быть он не тот. А он оказался не тот. Поздравь Натаху с днюхой. Иди поздравь Натаху с днюхой. Помаши ей лапкой. Скажи: Натаха, привет.
1: Натаха, привет, с днем рождения.
0: Вот, все. И слушаем «Ласты Колумба», поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.28, вне конкурса звучала песенка. Сегодня днюха у нашей замечательной Натальи Сподобаевой. Вот, это душа группы «Ласты Колумба». Вот, я так понял, «Ласт Колумб» тоже сегодня день рождения. Собственно, они сегодня попивают портвишок, но мне пришлось их поддержать. Не хотел я сегодня побухивать, но чуть-чуть, ладно. Ради такого дела можно. Наташка, еще раз тебе здоровья, удачи детям твоим. Здоровья, чтобы не болели. Вот, а все остальное причешется. Вот, Петруха, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Пишет, до нас верное отключение дошло, но успел. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, сегодня земляки твои у нас прям вот буквально сейчас будут звучать. Поэтому, может, успеешь даже послушать. Давайте мы, пока у Петрухи не вырубили свет, прям по-быстрому начнем. Группа «Режим». Группа «Режим» сопроводиловка следующая. Это не сон, собаки лают, караван идет. Представляем очередной сингл 2022 года от группы «Режим». Вот, собственно, ставим, слушаем «Одесса», «Режим», поехали. Чтоб Петруха успел земляков послушать.

Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте все, кто к нам только что подключился. 21.33 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от меня уже. Вот, Петруха пишет, сейчас найду, где. Вот, режим пока не выступает, зато треки один за одним выпускают. Без дела не сидят, как всегда. Хорошо, один раз с ними на одной сцене выступал, но с интервалом в часов 5 между выходами. Вот, и в Ильичевске, а не в Одессе. Слушай, ну у них указана была Одесса, за где-то там вот. Я запомнил, что они одесские, поэтому говорю, что Одесса. Вот, так, Витос Пермяк пишет, можем наших пермских групп подкинуть. Ну, как бы, что, я чего, я выпрашивать, что ли, буду? Есть что, загружайте, конечно. Самое интересное, каждый день люди пишут, на почту пишут, во ВКонтакт, как вам попасть, как вам попасть. Я пишу, загружайте треки на сайт Неформат, загружайте треки. И их нету, где они все? Вот. Так, Modus Exciter пишет, панки громкости не боятся, не убавили, не страшно. Нет, а дело не в том, что страшно. Просто я, когда у меня же здесь громко, я начинаю сам орать. Мне же надо перекрикивать. Я же бог, я охеренен. Вот, мне надо звучать громко. Поэтому я начинаю перекрикивать колонки. Вот, поэтому надо убавлять всегда, когда эфир ведешь, надо убавлять колонки. Вот, я на Европе Плюс, когда работал, меня всегда заставляли одевать наушники. Я ненавижу в наушниках работать. Это просто для меня прям вот кошмар. Сон смертный. Вот, так, что там? Олежек пишет, скинул бы WhatsApp инфу, я бы тебе текста копернул. Слушай, ну уже все. Мы решили эту проблему. Так, ну потому что надо было. Не так, они, знаешь, как сейчас этот агрегатор, они же все, чуть не выматерился сейчас прямо в микрофон. Короче, додельно они очень стали. Пришлите нам тексты, потому что мы хотим посмотреть, нету ли там мата. Вот у меня сразу же мат появляется. А чё, какого хрена? Ну послушайте, что вы там выгружаете, да? Ну давайте я загружу мат на мате, а текст напишу красивый. И что получается, трек пройдет? Я вообще не понимаю, для чего это глупость? Если у вас есть модерация по поводу матов и прочей срани, ну так слушайте треки, нахрена напрягать людей? Вот, а тут сборник, тут 13 или 12 групп, и всех это вот, ну, все, ладно, это из меня зло поперло. Надо выдохнуть и сказать, здравствуйте, люди дорогие. Так, ладно, что там нам пишут? Вот Антоха пишет, прикольно, чем-то напомнило сектор газа демобилизацию. Слушай, ну, не знаю, я тут давеча два хвоста сравнил группу с сектором газа, они так прям это... А я же хотел сравнить настроение, а они решили, что я их сравнил вообще, ну, чисто с сектором газа. Вот, и я так, ну, по тексту, конечно, было... непонятно, но мне показалось, что они плюнули прям в монитор, прям тьфу, сказали, Зухер, какой мы сектор газа. Вот, не всегда получается правильно объяснить свою мысль. Так, что там еще у нас? Что там нам еще пишут? Свалил за женой, надеюсь, за своей. Давай, тащи свою жену. Ну, может, другую приведешь. Своя-то все домой придет. И будет у тебя две жены дома, тоже хорошо. Так, что, все. Все, все комментарии зачитал. Группа режим у нас отзвучала. Все-таки мы выяснили, все-таки Одесса, все-таки правильно. Вот, ребята, молодцы, ребят, грузите на сайт. Грузите на сайт, бодренько, хорошо. Текст не слушал, конечно, честно. Вот, говорю, но буду выгружать, послушаю. Поехали дальше. Далее у нас группа Виона. Виона представляет вашему вниманию свой новый сингл «Делая счастливыми лица». Время убийц пришло, не открывайте ему. Я подозреваю, про что будет песня. Вот, ну давайте послушаем. Не указано, откуда ребята. Вот, очень скудная информация. Вот, поэтому давайте просто слушать.

Итак, другие подруги, 21-43-43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от меня он уже. Мы тут за эфиром стебали группу Вион. А чё бы нет-то, да? Я сперва решил, что это инструментал, ну честно. Вот. И Modus Exciter тоже решил, что это инструментал. И вот мы тут сидим, стебаемся, какой колоритный текст, какой насыщенный смыслом. И тут бац, бац, и появился текст. Вот. И мы так все раз это причухали, думаем, блин, зря ребят стебали. Вот, что тут Modus Exciter пишет: я тебе могу ее спеть в аудиосообщениях в ВК. А ты про колоритную драму... Не надо мне петь. Я ненавижу музыкантов. Вот, не надо. Так, Петруха пишет: испортили мне чаепитие. Слушай, не начинай, если не начал. Потому что я уже все, у меня чаек. У меня две стопочки было, я Натаху поздравил с днюхой, все. И как бы допил вишневку, теперь смело допиваю чай. Вот, короче, за эфиром я рассказывал, что мне басовая партия очень напомнила Pink Floyd. Вот, и вот этот ровный ритм напомнил прям раннего Цоя, вот эти первые альбомы, один из первых, когда у них там драм-машина еще шпарила. И вот мы на эту тему тут развили. Вот, так, в принципе, трек-то достойный, конечно. Но, ребят, вот чисто мое мнение. И кто-то мне сейчас, я посмотрю, кто-то мне еще из слушателей это писал. Вот, Антоха пишет: прикольно, чем-то напомню. А, это не оттуда, сорян. Сейчас найду. Вот, пишет, вот неплохо, но вступление надо сокращать. Очень длинное вступление, и кажется, что это инструментал. И вот всегда есть шанс, что трек перелистнут, потому что скажут: да ну нафиг, и раз, и перелистнут. Поэтому, мне кажется, вот надо бы убавить вот эту вступительную часть. Вот, но это, опять же, это наше мнение. Оно абсолютно ничем, собственно, не оправдано, да? Это просто мы так думаем. Так, Петруха пишет: вокал музыкальнее, чем у Цоя. Мне зашло. Ну, тут как бы никто и не спорил. Я не говорил, что там мертвый барабанщик. Нет, ни в коем случае. Я рассказывал про свои ощущения. Что вот если взять драм-машину цоевскую раннюю, взять басиста пинк-флойдовского и на это все сверху спеть, то, в принципе, получится группа Виона. Так. Текст перекрыл, прочитал матное радио. Бывает. Вот Витос Пермяк пишет: что-то уж больно длинная песня, под конец утомила. Вот если срезать вступление, то, наверное, прям получится как раз. Я сейчас скажу, 5.47, ребят, почти 6 минут. Но это очень длинно, на самом деле. Очень длинно. А учитывая еще вот это длинное вступление, ну, вообще, как сказать, не стандарт радийный. И вот если вы хотите двигаться дальше куда-то там на другие радиостанции, то вот мой совет как человека с радио: прям кастрировать надо, кастрировать вступление и местами кастрировать трек. То есть где-то укладывать в идеале 2,5 минуты. Вот 2,5 минуты — это самый классный трек для любой радиостанции. То есть он не успевает слушателю надоесть, и слушатель не успевает дотянуться до кнопки следующей радиостанции, да? Ну, а так вот 3 минуты. Но вот 2.30 — это прям идеал. Так, что там еще? Что там еще у нас пишут? Вот, Олежек пишет: мне вокал только и понравился. Так, что еще? Мелодия напоминает болеро Чиара, которая гордая прелесть осанки. Все это есть у испанки. Так, Олежек написал: манеру вокала Юрия Антонова напоминает, а на припеве «Да, Цоем попахивает». Вот это ты, понимаешь, аж до Антонова докатился. Что тут я два хвоста на миксере сравнивал с сектором газа? Фу, вот ты до Антонова даже дотянулся. Смотри, как хорошо тебе курица-гриль заходит. Так, ладно, поехали дальше. Далее у нас Илья Берман. Опять же, не указано откуда. Читаю сопроводиловку. На удачу нам, как положено, 100 грамм, осушив до дна, послать бы все к чертям. И на смертный бой, как всегда, с самим собой, словно в омут головой, кто увенчан, кто
герой, вот так вот. Я к стихам, кстати, плохо отношусь еще со времен детского садика. Поэтому за всю свою жизнь написал всего 2 стихотворения, и то в полном, понимаешь, алкотрансе. Поехали, ставим, слушаем. Илья Берман, на удачу.

Итак, друзья, 21.54 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько летит до вас сигнал. Вот, и я тут за эфиром рассуждал на тему, что вот мне кажется, что человек этот... У меня было две версии, за 50 глубоко и за 60 глубоко. Вот я больше, наверное, склоняюсь ко второй версии. Все-таки, наверное, это ближе уже к за 60. Вот, и я сейчас слушал, и я понимал, что человек достаточно уже взрослый. И наверняка такую музыку он делать-то начал не сегодня и не вчера. А мне кажется, вот он и раньше так играл. Вот, поэтому для тех времен, конечно, очень смелая, понимаешь, композиция, но сейчас уже понятно, что все это попахивает нафталином. Ну, увы, увы и ах, но тем не менее молодец. Наверняка есть свой круг слушателей, обязательно у каждого музыканта он есть. Вот, ну, как по мне, конечно, вот очень вот эти синтетические звуки, прям вот очень кассиозные инструменты, ухо подрезают уже в 21 веке, конечно, хочется слышать нормальные сэмплы, нормальное все вот это вот. И, ну, что смог, как говорится, да, ну, не шмогла, а что делать? Вот, и так хорошо. Так, что нам народ пишет? Вроде ничего, но не цепляет. Пишет, вот Пашка пишет, хорошо поют, душевно. Витос пишет, в лучших традициях 70-х. Ну вот да, где-то прям совсем туда. Слова лучше не слышать. Слова я не слушаю, слава богу, у меня есть такой этот автобот, он прям раз и переключает поток сознания. У меня из уха в ухо протекает и вообще не задерживается ничего. Потому что, ну, я очень много треков каждый день отслушиваю и уже приучился автоматически не слушать. Тут прям не по мне. Так, Modus Exciter пишет, интересно, это записано в несколько голосов или с помощью плагинов? Слушай, это плагин, ну, там же слышно, что это плагин, но все равно. Это, знаешь, что это, скорее всего, даже не плагин, а железка. Это, скорее всего, железка, аппаратный плагин. Так, по-моему, было круто. Круто. Так, Олежек пишет, я не говорю, что это овно, нет, я не понимаю просто подобное. Ну, Олежек, мы с тобой достаточно молодые люди, чтобы тащиться от такого, вот, но, тем не менее, все равно мне даже кое-что и понравилось, вот. Так, пишет вот, о, гетерофония пошла, шикарно звучит, хотя хоры под Queen, ну и фортепиано у них тоже. Так, что там еще у нас? Что там еще у нас? Вот, электричество завезли в Одессу. Отлично. Отлично. Пишет, вот, интересно, хоть и не все зашло. Вот, надо все слушать, чтобы ходы из других жанров таскать в свой интересный. Ну, вот, все правильно. Я поэтому и говорю, что надо вообще абсолютно всю музыку поглощать. Потому что это, ну, это правильно. И я всегда музыкантам советую, если вам предлагают фиточку с кем-то сделать, никогда не отказывайтесь. Вы что? Это опыт. Это интересно, в конце концов. Это здорово. Вот. Так, ладушки, поехали дальше. Дальше вот одним словом, so souls become stars, я не знаю, как правильно, so souls become stars, ядерная зима называется, трек сегодня прям все в тему, начало-конца, представляем вашему вниманию новую сингл-группу so souls become stars, ядерная зима, начало-конца, вдохновители фильм «Нити», 84-й год, фильм «Письма мертвого человека», 86-й год, и книга «Пикник на обочине». Слушай, после «Пикника на обочине» можно столько классных песен написать, честное слово. Вот, дислокация, к сожалению, опять не указана, откуда, ребята, неизвестно. Ну, давайте слушать «So Souls Become Stars», «Ядерная зима», поехали.

Super.

землю пледом и свинца. Земля, засыпая, понимает, что это забвение не до утра, что это начало, начало конца.

Ребят, ну что сказать? Что сказать? Короче, вот я сейчас скажу свое мнение, а потом буду читать комментарии. А потом буду... Я тут за эфиром уже изгалялся. Все как мог. Смотрите, вот название, хрен выговоришь, где сейчас надо. Вот, So Souls Become Stars. Ребят, музон в рамках жанра клевый. Да, клево. Нагромодили громадье, звучит интересно. Но мое личное мнение, вам нужно найти человека, который будет нормальную делать читку. Потому что абсолютно непоставленный вокал, абсолютно вот это вот невнятное звучание голоса, оно испортило абсолютно всю картину всей композиции в целом. Вот честно, не обижайтесь, я сейчас прям безо всяких таких, что лишь бы унизить. Нет, ни в коем случае. Мне очень понравилась музыкальная часть, но вокал очень невнятный. То есть надо или самому конкретно позаниматься. Не может звучать вот в такой музыке трек, в таком треке. Это, знаете, мне сейчас напомнило, вот мне по 20-30 треков такого присылают каждый день рэперы-малолетки. Вот они через губу плюнуть не могут. Блин. Вот, и все, и непонятно ничего, как язык прожеван. Короче, ребят, читеря вам надо. Вам надо читеря или нанимать, или заниматься самим именно с вокальной частью. А в плане музла в рамках жанра очень хорошо. Так, буду теперь читать комментарии. Modus Exciter пишет: мне кажется, Театр Яда это делали лучше. Согласен насчет голоса. Олежек пишет: под измененное состояние очень зайдет, просто необходимо побольше выпить. Я не стебусь, правда, трек хорош, но подалка зайдет железно. Слушай, я считаю, музыка, которая пишется исключительно для того, чтобы заходить под измененное состояние, ну нахрен такая музыка-то, ну вот, нет, я считаю, музыка должна вставлять в любом состоянии. Она должна, наоборот, вводить в измененное состояние. Вот мне так кажется. А не требовать измененного состояния для своего понятия и принятия. Так, мова, но с акцентом, Петруха пишет. Антоха написал: писец, товарищ. Вот мне что понравилось. Я тут, когда начался трек, говорю, перформанс подвезли. Вот, Петруха написал: главное, чтобы после перформансов посреди комнаты инсталляции не осталось. Вот прям согласен на 100%. Пашка пишет: 70-е, эксперименты с электроникой. Так, пермики пишут: вот это концепт. Вот это концепт. Пишут, вот звучит так, как будто ядерная зима уже пришла. Короче, напугали всех своей песней. Напугали всех. Ребят, ну честно, музло хорошее, прям вокал очень невнятный. Советую прям конкретно позаниматься с этим делом или найти человека, который будет нормально начитывать, и потом уже вставлять уже в микс готовое все. Поехали дальше. Далее у нас, сейчас я найду, где это, вот, Маркс энд Модус, как рок-н-ролл, только Маркс энд Модус, песня по мотивам фантастического романа Грега Бира «Планета». Сегодня что-то у нас все по книжкам, какие-то песни и группы, не указано откуда, ребята, трек называется «Фарсик», собственно, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22.11.11, вот такое красивое системное время у меня на часах, смотрите, сколько до вас. Вот, скажу честно, в меня трек вообще не попал никаким этим. Ну, начало прям плагиатное. Взяли мелодию из «Золушки», из гармонии удалили несколько нот, чтобы, ну, вроде как поменялась, да, мелодия, ну, хотя она та же осталась. Вот, а потом пошло вообще что-то не в меня. Что-то не в меня корм называется. Вот, ну, я понимаю такую вещь, там, ради Стёба сделать, там, секунд на 30, на 40. Вот, ну, тут прям растянули аж на целых, сейчас скажу, почти на 5 минут, 4.27. У меня есть ощущение, что Дашка сегодня над нами постебалась. Вот, прям она сегодня собрала такой хороший набор. Вот, хорошо, что сегодня у Натахи днюха. Хорошо, что сегодня у Натахи днюха. Мы хоть «Ласта Коломбо» послушали. А, ну и одесских ребят наших, друзей послушали. Вот, уже как бы разбавилось. Что там будет дальше? Что там будет дальше? Ладно. Так, мне «Дудочка» очень понравилась, друзья, пишет Олежек. Олежек, включи «Золушку», там она гораздо лучше. И мелодия полная. Полная мелодия, а не вот эта кастрированная часть. Так, Юрка пишет, «Дашка однозначно лучше». И мелодия полная. Полная мелодия, а не вот эта кастрированная часть. Так, Юрка пишет, «Дашка однозначно постебалась». Ну, будем ознакомиться.

как бы, ну, мне бы даже интересно было, что написать. Вот как бы я прокомментировал данный трек. Давайте я его не буду комментировать, потому что он пролетел мимо меня абсолютно. И чтобы не говорить никаких гадостей, я просто не буду ничего говорить. Вот, дальше. Дальше проект ГМГ. ГМГ. Причем у нас уже чувак присутствует на сайте Неформатки, мне кажется, не с 15-го ли года, уже очень давно. Но треки такие, прям вот скажу я, на любителя в основном. Вот, я все жду, когда что-то появится такое, чтобы можно было взять в программу. Я помню, когда-то давно-давно... Давно-давно еще другая у нас была программа. Попадал этот человек в нее. И что-то там прям... там другой человек отбирал треки. Короче, мне кажется, он тогда жутко обиделся на нас. Вот, ну, потому что я честно, искренне ищу. Вот я жду, когда появится такой трек. У нас есть, кстати, несколько таких музыкантов на сайте. Они прям грузят треки. А я все жду. И потом бац, и прям там через 5-6 лет появляется песня, которую прям и моя душа принимает, и слушателям можно включить, чтобы не обгадили. Вот, и я всегда с удовольствием беру. Вот, ладно. А итак, проект ГМГ, трек называется «Психа», вот, и написано следующее. Послушаем первый трек с альбома «Психа». Интересен диагноз психолога по личности после прослушивания. Вот, давайте послушаем. Поехали.

Итак, друзья, 22.20.08 на моих зеленых системах. Вот как раз про что я и говорил. То есть в стилях прям раннего-раннего. Now, вот тут телевизор упомянули, да? Башлачева упомянули, Ступина. И понятно, что ну, в 21 веке, в 22 году 21 века очень сложно слушать такую, вот именно такую подачу. Такую. Подавился. Ой, подавился я орехом. Аж забыл, как он называется, орех этот. Твою мать. Вот, миндалем. Миндалем подавился. Вот, и... Ну, все, как я и рассказывал. В принципе, ничего не поменялось. Неплохо. Я прекрасно понимаю, о чем думает человек, который делает эту музыку. Я прекрасно его понимаю, но мне, допустим, сложно. Вот, ну, мне сейчас, 25 октября 2022 года, сложно воспринимать звук такого качества. Вот абсолютно сложно. Вот, что тут нам пишут? В стиле Ступина-Башлачева, если это записать более качественно, получится Агата Кристи. Юрка пишет, звук 80-х годов, может, кому-то и нравится, но по мне звучит небогато. Так, Олежек вот пишет, стилистически на любителя для меня ранняя Агата Кристи, которую я не очень перевариваю из-за наркоманских загонов. Простите за прямоту, если кого-то заденет. Модус Эксайтер пишет, была какая-то группа промышленная архитектура, вот это что-то похожее. Слушай, я такую группу не слышал или уже забыл, как вариант. Так, Антоха пишет, как психолог могу сказать, что в песне описано биполярное расстройство личности. Кстати, да, вот был вопрос к психологам, а у нас реально есть свой психолог, который постоянно на всех эфирах присутствует. И он контролирует, он как только заметит, что Зухера начнет накрывать, он меня отслушивает, отслеживает. Он сразу же вызовет ко мне бригаду и меня увезут. Так, Петруха пишет, очень однообразно для такого жанра. Так, для меня слишком много экспериментов. Так, Пашка пишет, какой-то сегодня эфир экспериментальный. Так. Витос пишет, вот точно начало 80-х, прям телевизор напомнило. Так, что там еще у нас? Ну и вроде все. Вот, как бы, в принципе, ожидаемые комментарии. Я вполне подозревал, что они будут такими, поэтому... Я никогда треки этого исполнителя не беру в программы, ну, потому что зачем человека зря расстраивать. Вот, я понимаю, что это сильно обижает. От себя могу сказать, что я понимаю, о чем это, я понимаю, для чего это, но мне сложно найти применение этой музыки, вот и все. Как бы грузит человек, ходят люди, слушают на сайте, я смотрю, там много... скачивание, много прослушивания. Значит, кому-то нравится, значит, все не зря. Вот, поэтому пусть оно будет. Вот, у каждого музыканта есть своя толпа фанатов. Просто ее надо собрать. Поехали дальше. Далее группа у нас Акимама называется. Кофе с дождем есть. Ловите наш коктейль, слушайте, забирайте к себе с любовью. Такая вот короткая сопроводиловка. Собственно, ставим, слушаем Акимама. Кофе с дождем.

Ну вот, друзья, ну хоть под конец порадовались. Акимама, кофе с дождем. Такая интересная рага, я даже наушнички одел, послушал. Вот, единственное, какое-то прям сведение невнятное, честно, прям вокал там сильно плавает по миксу. Не в плане того, что там спето плохо, нет, спето хорошо, именно работа звукорежиссера. Как-то даже в наушниках я одел, то есть я думал, сейчас прибавится, у меня вся панорама на место встанет. Но нет, как-то все прям очень-очень-очень... Короче, звукарю тройка с минусом, а песняга хороша. Песняга хороша, конечно. Так, вот народ пишет, мне понравилось. Пермики пишут, разбавили программу, интересно звучит музыкальная часть. Не понял, разбавили программу, интересно звучит. А, вот, а музыкальная часть как-то вяло звучит. Нет, там музыкальная часть нормально звучит. Я одел ушки, в ушках хорошо все слышно, но вопросы к звукорежиссеру, который сводил, конечно, ну, очень-очень невнятное сведение получилось. Modus Exciter пишет, гораздо более вменяемо сочетаются партии, чем во внеконкурсной песне. Там вообще была каша из нот. А тут все партии выстроены в одну композицию, и панорамирование интересное. Слушай, ну, я тут с тобой не соглашусь. Во-первых, это, скажем так, вообще два разных уровня. Поверь мне, это прям... Ну, здесь три аккорда, блям-блям-блям, простая рага. Простая рага, тут, в принципе, что тут? Тут мудрить-то нечего. Она просто сама по себе красива своей простотой. Вот, а то, что ты про внеконкурсную песню сказал, я прям вот с тобой не соглашусь совсем. И даже не потому, что я очень люблю эту группу, этих ребят, я с ними дружу уже давно. Нет, даже не поэтому. Просто набери «Ласты Коломбо» и послушай их. Вот прям вот просто их послушай, вникни, и ты поменяешь свое мнение, потому что там очень все продумано. Я знаю, как Вовка со звуком возится. Он пока трек не доведет до идеала. Он у нас, знаешь, как у нас есть песня одна, «Многополосная» называется. Ее уже переписывали, наверное, раз шесть за последние лет пять. Вот, и она каждый раз, и каждый раз все там по-новому. Поэтому нет, тут я с тобой не соглашусь. Про внеконкурсную песню абсолютно совсем не соглашусь. Ты просто сравнил мокрое и кислое, вот, скажем так, да, то есть, ну, это просто разные вещи, абсолютно. Вот. Ну и, собственно, все. Группа Акимама, вы мне понравились. Ну, единственный вопрос к сведению, да, прям вот мне как-то там корявенько все сделано. А так, песняга классная, грузите своих песен на неформатку, обязательно послушаю. Возможно, что-нибудь возьму в другие программы. На сегодня у нас программа закончилась. Закончим мы песню, знаете, чем сегодня? Сегодня у нас будет Кинча Костев со своим экспериментатором. Мне вот хорошую идею подали. Вот, послушаем в конце экспериментальной программы песню «Экспериментатор», после которой на радио включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. А на стриме я еще повисю минуточку.

0: Можно.
1: Я к тебе обращаюсь. Или ты не слышишь, ты? Я тебе сказал!
2: Слышишь, поэтому...

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Стоунер, обдолбанный торчок, укурок, в переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаукит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США, в городке Palm Desert, появилась группа Кейс. Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

В середине 90-х годов по всему миру стала появляться свежая поросль. От Японии и Швеции до Канады, Англии и Австралии. Corrosion of Conformity, Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали ребята песку, на всю Камчатку хватит. Так что стонер – это не обдолбанный торчок, а, скорее всего, пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Ritual.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

поздно. Циклон с собою тучем приволок. Не будут мне экраном чьи-то звезды. Закрыли тучи звездный каталог.

нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога, к войне или миру, решаем сами. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы и

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, друзья, здравствуйте, 21.01 на моих зеленых системных, приветствую вас в среду, приветствую вас в программе «Неформатный миксер», вот, уже куча народу прям до эфира прибежала, вот, Серег Белый, привет, пишет, Петрозаводск на связи, Медведь Иванович, здравствуй, Юрка Балабанов, приветствуйте, Серег Датка пишет, у нас сегодня 45 градусов, ну, ни хрена ж себе, слушай, ну, Я вам, конечно, сочувствую, ребят. Ну, что я могу сделать? Вот, выговор на числительной машине. Ребят, я забыл сегодня. Я так закрутился, забегался. И не налил себе в пизерек. Не налил себе в пизерек. Поэтому сегодня я с лимонадом буду сидеть. Вы уж на меня не обижайтесь. Дэм Персов, привет. Витос Комаров, здравствуй, дорогой. Макс, привет. Гарик, привет. Дениска, здравствуй, пишет. Только от стоматологу приполз. Вот, ну, Дениска нас теперь будет радовать лошадиной улыбкой, походу. Сделали Дениске крупные зубы, теперь будет Дениска нас жрать овес и травку. Вот, Челябинск, привет, Одесса, здравствуй. Вроде со всеми поздоровался, ну, с кем не поздоровался, не обижайтесь, я не со зла. Вот, ну что, друзья, я вчера жаловался уже, что у нас... Идет сейчас большая, мега большой разбор треков. А, собственно, что это значит? Это значит, что около 18 тысяч треков мне одному единолично надо все переслушать и протыкать галочки, проставить. Какой куда? Кого в архив, кого в ротацию, кого на какой канал, кому куда. Вот, Вадим пишет, всем привет, еще еду в метро. Вадим, ну, значит, ты не послушаешь еще раз свою песню. Ты, значит, не успеешь ее послушать. Но мы ее послушаем. Вот, и в связи с этим у меня всплывают какие-то треки, которые я когда-то там раньше, несколько лет назад, ну, пропустил, да. Причем не факт, что они вам тоже понравятся. Ну, все, видимо, зависит от моего настроения, которое было... В момент, когда я как раз протыкивал галочки. Вот, так что не скажу, что прям они все такие очешуенные, да, но мне захотелось с вами поделиться этими треками. Вот так вот. Причем может оказаться, что больше половины групп уже и не существует, в принципе, в природе, да. Скорее всего, половина из этих групп распались, развалились. Вот, но тем не менее у нас они есть. У нас есть их песни. И именно поэтому я не завожу сегодня альтернативную голосовалку, потому что а вдруг ребята нет уже в природе, да? Вот, это раз. Во-вторых, я сегодня случайно, ну не сегодня, это вот эту программу сегодняшнюю я собирал, по-моему, в неделю назад, то ли в пятницу, то есть вот когда я начал протыкивать первые треки. Я случайно одну и ту же группу выбрал два раза. Поэтому, чтобы этого не было, да, этого косяка, я один трек удалил, а взял специально один трек, который уже крутится в ротации, но тоже оттуда, из дальней станции, да. Вот, ну, чтобы не было никому обидно, чтобы была все-таки хоть какая-то, как это называется, битва. Что битва? Дискорд накрылся, пишет Дэн. Картинки кидать некуда. Слушай, ну я специально для тебя давай запущу Дискорд. Ничего страшного, картинками буду в стриме делиться. Вот, пускай Дискорд сегодня еще поработает. Вот, Гиперболоид у нас, Алька нарисовалась. Привет, привет, Алька, ты зря пишешь в Дискорд, кстати. Случайно совершенно я тебя тут увидел, эродика. В Дискорде совершенно случайно увидел. Я туда больше не заглядываю. Только вот ради демо сегодня запустил его, чтобы картиночки вам, чтобы с вами делиться картиночками, которые будет рисовать дем. Вот. Так, Антоха Андреев, здравствуй, дорогой. Вот, ну и что, что-то я еще хотел рассказать. Что-то сегодня. Если сегодня кто-то меня. Я продумал, чем заменить тот трек, который я взял два раза. И, ну, я пока не буду раскрывать тайну, но если вдруг мне сегодня в очередной раз зададут вопрос, я скажу, а вот оно, а вот оно. Итак, друзья, давайте начнем. Ну, начнем мы, конечно же, с победителя прошлой программы. Вадим Манцев со своими снами. Ставим, слушаем, поехали. Ну, кто еще не успел чаю налить, может пока сбегать себе чайку накапать. Поехали. Поехали.

тебе закаты, завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче восток.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, еще раз здравствуйте. 21:10:14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Вот, ну и хочу вас всех поздравить с тем, что вы теперь станете еще, я так подозреваю, где-нибудь, да, и сентябрь, наверное, месяц тоже будет посвящен этому. Весь август, весь конец июля, и я думаю, еще половину сентября точно вы будете жертвами мега-отбора, мега-большого разбора трека. Не отбора даже, а разбора. Вот. И я сейчас делаю то, что отслушиваю треки с самого начала списка из всех, которые загружены на сайт. Вплоть до архивные тоже приходится треки слушать. То есть все-все-все переслушиваю. Вот, и проставляем нужные галочки, потому что автоматизировать этот процесс никак. Вот, и по пути у меня попадаются треки, которые я когда-то тогда там пропустил. Вроде интересные, забавные местами. Местами просто хочется показать, да, там никакой художественной ценности не представляет, но показать хочется, а вот так тоже бывает. Вот, и я начал выбирать из этих треков отдельные миксеры. И, собственно, до середины сентября, я вам гарантирую, вы будете слушать старье с неформатки. Вот, но есть там хорошие штуки, есть. Я не понимаю, что всем не угодишь, что под все вкусы не подстроишься, поэтому я оперировал только своим чувством прекрасного. Вот, и сегодня вот мы начнем эту тягомотину. Альтернативную голосилку я не запускаю, ребят, потому что, скорее всего, половины групп, которые мы будем слушать, уже даже, наверное, не существует. Вот, кто существует, молодцы, тем прям вот респект и уважуха. Но жизнь показывает, что жизнь группы прекращается раньше, чем мы добираемся, чем мы забираем ее в программу. Вот, здравствуй, мой молдаванский друг Олег Кирпетнев, привет. Виктор Паничев, привет. Здравствуйте, ребята. Вот меня спрашивают, Гамбринуса с Ульянкой поставишь ли в ништяки? Слушай, я до них еще не добрался, Юр. И мне кажется, вот я очень хорошо помню, что я им предлагал в ништяки, я им предлагал идти в сборник, они отказались. Вот, поэтому как бы в ништяки я их не возьму. Я туда один раз предлагаю, второй раз не зову. Вот. Ладно, начнем. Итак, первый по списку моему сегодня — это у нас Вячеслав Лавров. Сейчас я его найду сразу, у меня же все открыто. Дислокация Ногинск. Вот, про себя написано только, что он музыкант и аранжировщик. И, собственно, ссылочка на сайт. Трек называется «Я и ты». Вот, ставим, слушаем, поехали. Вы, конечно же, комментируйте. Не знаю, занимается ли Вячеслав до сих пор музыкой и будет ли он у нас сегодня в чате, но будем надеяться, что появится. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21.17. Вот, видите, начали мы как. И прям сразу вот мне пишут, прям слеза людей прошибает. Вот, кто-то вспомнил то время, когда учился в шараге. Вот, Одесса пишет, приятный трек, слушается легко. Сразу пишет, вот, класс трек в плейлист. Антоха пишет, вполне себе трек. Звук супер. Ну, вот, приятная музыка. Тут же в чем смысл-то? Я же еще с какой целью начал собирать вот эти миксеры из старых треков? Потому что, ну, бывает, ну, кроме того, что некоторые просто показать хочется, да, похвастаться, некоторые прям априори нравятся, и прям вот уже понятно, что они будут в плейлисте, а в некоторых сомневаешься, думаешь, вот, ну как, что-то непонятно, вроде, потому что ухо замыливается, все-таки по многу их приходится прослушивать каждый день. Кстати, сегодня я немного прошел, я сегодня прошел что-то около 300 треков всего, ну, потому что я, во-первых, машину ездил делать, а потом яму копал, короче, сегодня я вот эти 500-600, которые планировал в день, сегодня у меня не вышло, сегодня я что-то треков 300 перебрал, но все равно, хоть на 300, но уже поближе к цели. Вот, и, соответственно, в некоторых треках сомневаешься, думаешь, блин, а так ли я хорошо все это подумал? А может, давайте послушаем все вместе. Вот, так что буду ориентироваться еще и на вас. Еще и на вас, и совместно мы будем набивать. Потому что сейчас одновременно формируются сразу плейлисты на 4 каналах. Вот, Андрюха написал, что слушал сегодня весь день канал Клубняк, что очень его радует подборка там. Это еще не финальная подборка, то есть каждый день на каждом канале будет прибавляться. Но единственное, что они еще не запущены, кроме Клубняка, да? Ну и Клубняк, как бы, он пока стартанут с той подборкой, которую я сделал там в первые 3 дня. Остальные туда еще добавляются треков, но еще как бы я их не перезапустил. Вот я когда все рассортирую, я прям нажму большую кнопку зеленую, такой чпок, произведу рестарт радио, и пойдет все как положено. Вот, яму смотровую. Нет, не смотровую, я сегодня, я же задумал строить нормальную столярку большую у себя во дворе, потому что, ну, я устал ездить на работу, хочу работать дома. Вот, и мне надо сделать фундамент залить. А перед тем, как залить фундамент, я копал траншею, чтобы проложить туда отопление, сразу воду завести, чтобы мне потом

под фундаментом не рыться. Вот, и я сегодня, конечно, намучился, потому что я туда с дуру в свое время в это место, прям вот в это место, вот мне бы дебилу вот, ну, на метр влево, и все было бы хорошо. Нет, я прям туда бузовал. У меня там старый шифер, кирпичи, вся фигня, которая мешалась мне во время ремонта и стройки, я туда скидывал, потому что там такое углубленице, и прям очень радовался, как я удачно туда все засыпаю. А сейчас, по прошествии 6 лет, мне приходится все это ломом раздалбливать, и, ну, выкопал я эту траншею чертову, все у меня получилось. Вот, Серега Кузовков, привет, спрашивает, как жизнь, как здравие. Слушай, ну, видишь, живой, здоровый, розовый, морда пухлая, вроде ничего. Здоровый уже хорошо, а? Я твою колу спер. Я себе бухла забыл налить, пришлось колу взять. Налей мне чачки. Вот, видите, нет, нет. Иди сам, я не знаю. Вот так и живу, так и живу. Вот, Пермь, привет, привет, Витос. Так что вот как есть, рассказываю, как есть. Вот, ладно, отслушали мы Вячеслава Лаврова. Голосовалка все покажет. Давайте ехать дальше. Следующая песня, она 100% не будет в голосовании. Я знаю, что этой группы уже не существует. Но я когда нарвался на этот трек, ну, во-первых, я узнал, улыбнулся, потому что я эту девочку знаю хорошо. Мы в свое время очень, ну, дружили, потому что она приезжала на Малый Ярославец постоянно, я, соответственно, тоже постоянно был на Малой Ярославце, и мы там чудили, бесились и творили что угодно. Вот, и я когда увидел, улыбнулся, а когда услышал, что она поет, меня прям вот улыбнуло дважды. Это точно не на голосование, это просто я хочу вам показать трек. Группа Color Walls, вот, Дарья, то я точно знаю, что Дарья, а вот как группа, откуда и чего, сейчас я посмотрю, Обнинск, вот, и, собственно, ставим слухаем, поехали, вы сейчас тоже удивитесь, я думаю.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21-25, 55. Кто подпевал? Кто подпевал? Скажите честно. Но все ведь подпевали. Вот, спрашивает Андрюха, вокалистка сейчас сольная или в другой группе? Слушай, я, насколько понимаю, Дашка уже музыкой не занимается. Ну, если только так же вот в караоке где-то там по пьяни, может быть. Вот, как группа они, я так понял, не существуют, потому что, ну, по ленте от нее ничего уже давно не пробегает, уже много лет. Вот, интересная группа, веселая деваха, все у них хорошо, но не было у них ни одной качественной записи, ну ни одной. А, то есть вот, вот этот кавер цоевский, наверное, это самое лучшее, что у них записано по качеству, все остальное на несколько порядков хуже, поэтому, ну никак я ее не мог ни в какую программу взять, а очень хотелось. Вот, но мы как бы всегда живьем отрывались на фестах и нормально, наслушались друг друга, дай боже. Вот, так, вот пишут, неплохо, голос шикарен. Димка пишет, мясисто, хотел 6-го приехать, хори едят и какают. Едят и какают, это хорошо. Вот, так, что там, Юрка пишет, вот это мое. А Витос пишет, на Большой Поляне каком-нибудь фесте вообще бы вкатило. Да! Да, ну вот они у нас на Малой Ярославце играли, когда на малой сцене, на большой мы их не звали, но на малой сцене они у нас играли. Вот, и очень хорошо, очень живенько все, но не успели они записаться. Но, по крайней мере, в памяти у нас остались. Вот, Олежек, привет! Привет, Олежек! Здравствуй, дорогой! Так, чего там еще у нас? Вот Андрюха написал, вот это я понимаю, кавер, не то, что сейчас тупо перепевки под караоке. Вот так вот. Короче, ну, я думаю, вас порадовало. Конечно же, это не в ротации, конечно же, это не в голосовании, но как такое было не показать? Ну как? Обязательно надо было вам показать и дать послушать, что я и сделал. Вот, поехали дальше. Поехали, есть ли в качестве... Нет, Юрка, я же рассказываю, что нет, они уже, по-моему, не существуют даже как группа. Вот, ну, кому интересно, наберите во ВКонтакте Color Walls, я не знаю, как это правильно читается. Может быть, они еще и живы, но мне кажется, уже все, группа уже не существует. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас кто? Illusion of Life, они у нас... Откуда? Они у нас из... А, они вообще почти земляки мои, из Новомосковска. Если не врет дислокация. Не знаю тоже, насколько жива сейчас группа, не знаю, честно. Новостей от них никаких давно... Ну, по ленте, по крайней мере, не пробегало. Сами они ничего давно не грузили на сайт. Поэтому не знаю, живы или нет ли, но трек интересный. Поэтому взял его... сегодня с собой в программу. Давайте слушать вместе. «Поверь в себя» называется трек. Illusion of Life, Новомосковск. Про себя чего у них тут? Ничего у них не написано про себя, только текст песни. Поехали.

0: здесь оставаться.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, 21:34 на моих зеленых. У меня полный рот орехов жеванных. Полный рот жеванных орехов. Поэтому сейчас я буду, малеха, невнятно разговаривать. Вот. Смотрите, Димон мне пишет, что уже у нас 100 программ. Уже у нас 100 программ. Ну, я вот про те, которые я хвастался, что скоро они у нас запустятся. Так что это уже круто. Как минимум, практически на год. Практически на год у нас уже запас есть. Так, что там нам по треку пишут? Мы сейчас слушали Illusion of Life, город Новомосковск. Поверь в себя, трек называется. Чачи нет, эфир на смарку пишут. Да ладно, ну что вам? Вам-то какая разница? Это я пьяный сижу, а вам-то что? Заливайте зенки, чем попало. Так, что там? Олежек пишет, по треку скажу, очень сильно и вкусно. Группе желаю сжечь побольше подобного. Респектую. Олег, тут все дело в том, что группы, может, уже и нету. Ты немножечко опоздал на начало эфира, я рассказывал. То есть сейчас идет мега-мега большой отбор. Даже не отбор, а разбор. Я вынужденно переслушиваю все треки, вообще все с самого начала треки, какие присутствуют на неформатке, даже те, которые в архиве. Вот, потому что мне их надо протыкивать, галочки ставить. Вот, Витос пишет, нашел их в ВК с 17 года, никакой инфы. Ну, я так подозреваю, что ребят уже не существует в природе. Наверное, уже этой группы больше нету, но музыка осталась. Поэтому голосование покажет, нужны ли нам эти ребята в ротации. Вот, или нет. Ну, я как бы еще сомневаюсь. Но, в принципе-то, неплохо. В принципе-то, неплохо звучат. Че бы и нет. Можно их поставить вот в плейлист давно в ротации, да, в мастодонтов, в старичков. Вот, время от времени будут появляться. Так, что там еще нам еще? Что нам еще пишут? Вот, ничего так, песня. Ничего так, песня. Андрюха написал, ой, мясо, воздержимся от камин. А что воздерживаться? Пиши, как есть. Так, классика жанра, но мне понравилось. Антоха пишет. Юрка пишет, ритм заходит, по вокалу не пойму, по гарнитуре слушаю с телефона. Вот, ну, собственно, и все. Собственно, и все. Больше по треку никто ничего не писал. Это как с моим аккаунтом, понял. А, ты про это, ты про это, я понял, я тебя понял. Вот, Color Walls в 16 году закончили. Ну, я говорю, Дашка уже давно ничего. Ну, она у меня просто в друзьях, поэтому как бы она у меня по ленте проскочила бы по-любому, если бы они что-то делали. Но, видимо, они уже забросили, все. Ну, жалко, команда веселая была на самом деле. Ну, и там, конечно, зажигалка вокалистка была, она прям вот отрывалась. Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Пепел». Это вот как раз те ребята, которых я взял два раза подряд. «Москвичи» они написано. Написано, что они москвичи. И написано, что они последние романтики русского рока. Но написано это было, ребят, аж на в 2014 году. 1 апреля 2014 года. Вот, поэтому не знаю, насколько сейчас коллектив существует ли, нет ли. Существует ли, нет ли, но тем не менее, давайте ставить, слушать «Блондинко». «Блондинко» называется трек. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21-42-42 на моих зеленых системных. Собственно, вот так вот. Ну что, я, во-первых, хочу поздравить Олежика. У него прибавление в семействе. Если бы жена родила ему еще одного сына, но нет. Олежик родил детям кролика. Родил детям кролика, домашнего. И теперь я так подзываю. Олежик, я тебе сочувствую на самом деле, потому что эти какахи, он серит круглосуточно, то есть безостановочно, от слова совсем. То есть кролик — это животное с прямым кишечником. Он, сколько он в себя запихивает, столько же он сзади из него выходит. И происходит это круглосуточно. Поэтому, собственно, теперь ты себе приобрел засранца в квартиру. Вот, с чем я тебя и поздравляю. Вот, по поводу трека. Мне сразу два человека написали одну и ту же фразу. «Девочка сегодня в баре». Вот мне Вадим написал: «Песенка, как будто девочка сегодня в баре, веселенькая». И Олег Кирпетнев мне написал: «Девочка сегодня в баре, с ней худосочный парень, на двоих один билет». А так в целом задорно. То есть вы сейчас мне процитировали то, что играл. Я просто слова-то, я же не слушаю никогда. Я же никогда слова не слушаю. Вот, и... Или вы какую-то песню вспомнили вдвоем одновременно, похожую на эту песню. Вот, ничего не понятно. Так, что там пишет нам? Витос пишет: забавный трек. Юрка написал: кантри. Ну, тут, наверное, даже ближе не кантри. А, ну или кантри, наверное, все-таки, да, ближе к кантри. Так, бодренько пишет: по смыслу на чифов похоже. Родик пишет: бодро. Что там еще у нас? Андрюха написал: еще один трек добавил в аудиозаписи. Если честно, давно таких треков не слышал в миксерах. Ну вот, наслаждайтесь. До сентября. До сентября я вас буду радовать старьем с неформатки. А, вот, у Лозы. У Лозы такая песня есть. Слушай, Олег, я ее просто не слышал. Я ее не слышал. Я помню, что у Лозы есть хулиганские песни, что маленьким платом его творчество не закончено. Я их, причем, раньше даже слушал. Периодически по пьяни даже пою про деревню Клюевку. Вот, зажал я красоту в мозолистую руку. Жене пою, да. Периодически жене пою. И пошел дослушивать, что шепчет мне гармонь. Вот, а эту песню я, видимо, просто как-то пропустил. Так, Олежек пишет: мне под пиво зашло изумительно. Изумительно, ну и хорошо. Хорошо, голосалка покажет. Как бы, поглядим. Если что-то наголосуете, я ее заберу. Не наголосуете, ну, у нас еще будет какое старье, в котором можно будет поковыряться. Вот. Что там еще у нас? Клетку купил, меня предупредили: если оставишь одного в квартире, звезда твоим проводам. Да не только про... Он жрет все. Кролик — это та же крыса, только милая. Он грызун. Он грызет все. У него смысл жизни грызть. Вот. Ладно. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас группа «Проект 1». Давайте я ее найду. Во-первых, у меня же где-то она открыта. Вот же она. «Проект 1», город Москва. Город Москва. 2 апреля 2014 года был загружен трек. И написано у них следующее про себя: проникновенный, не оставляющий никого равнодушным, женский вокал, мелодично рваные гитарные рифы, напористые низкие частоты, драйвовый ритм секции. Вот это группа «Проект 1». Вот, собственно, давайте слушать «Проект 1». «Хочу верить» называется трек. На вокале девочка, насколько я помню. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, я опять не успел проживать. У меня рот забит жеванными орехами. Только что у нас отзвучал проект 1. Вот, песня загружена 2 апреля 2014 года. Я не знаю, насколько жив в данный момент данный коллектив. Может, они еще и играют до сих пор. Было бы замечательно. Вот, но на сайт они нам давно уже ничего не грузили. Поэтому осмелюсь предположить, что творческий путь данного коллектива закончен. Вот, Олег спрашивает, как команда называется, сориентируй. Вот, проект 1 называется, проект 1. Вот, посмотри, прям над чатом, куда ты пишешь, наверху, наверху над чатом, все названия групп есть, все кликабельные. Ну и там, собственно, на каждую группу ткнете, можно еще их песен послушать, если понравилось. Вот, Олег пишет. Признаюсь, по жизни тоже в начале текст не вслушиваюсь. Больше как слова в песню ложатся. Вот, пишет, очень интересный трек. Антоха написал, мне зашло. Юрка пишет, красиво, но тихо, в наушниках плохо слышно. Так, Петруха пишет, круть. Олежек написал, коллектив звучит для меня очень прилично. Так, партия баса прям вкусно зашла, электрогитары. Выход перед куплетом сильно, палец вверх. Так, Андрюха наш Челябинский пишет, прикольно рычит деваха. Ну, я тут за эфиром просто вспомнил, как мы вчера слушали, не помню, как девочку зовут, интересное имя такое было, то ли Ева, то ли Эва, то, ну, что-то такое. Вот она тоже пыталась приблизительно так же порычать, видимо, но ну, это как когда милый кролик, которого Олежек купил, будет рычать на саблезубого тигра. Примерно такой же эффект получился. Вот. Ну и, собственно, все. Больше комментариев по треку нет. Сейчас я орехи запью, а то я не могу. Он полный рот. Они почему-то не глотаются. Они прям сухие-сухие. Так, ладно. Далее. Далее у нас Александр Струков. Где он у меня? Вот же он у меня. Вот, песняга мне прям понравилась. Это город Данилов. Я так подозреваю, это Данилов, который в Ярославской области. Ну, мне так кажется. Маленький городишко. Вот, про себя ничего у него не написано. Про себя ничего не написано. Трек загружен 4 марта 2014 года. Если бы... Ну, мне понравилось. Там минимализм по полной. Минимализм по полной, как я люблю. Но песня интересная получилась. Давайте слушать. Итак, Александр Струков, город Данилов, «Если бы я был птицей».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, только что отзвучал Александр Струков. Вот, Ромка нарисовался. Привет, Гжзухер. Сегодня точно музыка из Лениногорска. Вот я сегодня, знаешь, я заготовил фразочку. А сегодня у нас будет группа из Лениногорска, да? Потому что ты меня затрахал просто с этим вопросом. Поэтому сегодня ты будешь слушать группу из Лениногорска. Вот. Что у нас? Только что отзвучал у нас Александр Струков. Я даже заморачиваться не стал. Я сейчас, пока песня звучала, я его добавил сразу на все плейлисты. Пусть будет хорошая песняга. Вот хоть Андрюха и пишет, очень депрессивно, но красиво. Мне понравилось. Мне понравилось. Вот Антоха пишет, весьма-весьма. Таких песен тоже надо. Ну не все же плясать и скакать. Иной раз надо и притормозить, поковыряться в носу и подумать, да? Вот, спрашивают, есть ли у меня реклама Коки. Да, конечно, вот смотри, я тебе еще раз продемонстрирую. Вот я два глотка выпил и, понимаешь, разбогател на 4000 долларов. Вот так вот. Не-не, я не матерился, да. Это как невообразимое звукосочетание тебе показалось, что я матюгнулся. Нет, я уже научился. Спрашивает вот Олежек, ты сейчас, получается, проходишь по группам, которые уже не... Я вообще по всем трекам прохожу, Олежек. Я сейчас... Помнишь, я всегда раньше говорил, что я ненавижу музыкантов? Вот, сейчас я их втройне ненавижу. Потому что мне сейчас заново приходится отслушивать все треки вообще, какие остались у нас с 2012 года на неформатке. Вот, с того момента мне сейчас приходится перелопачивать все-все-все треки, и которые в архиве, и которые в ротации, которые не в ротации, и вообще все. И вот попутно я, во-первых, выбираю еще какие-то треки, которые я тогда пропустил. Мимо меня они как-то пролетели, а сейчас их интересно послушать. Ну и получается, что некоторых коллективов-то уже не существует. Но тем не менее, песняга-то хорошая. Вот, Юрка Якушев, привет! Привет, дорогой! Я смотрю, ты все концертируешь, ездишь. Все ездишь, концертируешь, молодец! Так, что там еще у нас? Что еще у нас пишут? Серег Даткай написал, своеобразная песня. Слушай, ну она интересная, мне нравятся такие вещи, на самом деле. Не, ну понятно, что круглосуточно такое слушать невозможно. Но вот когда посреди там общего плейлиста она всплывет вдруг, да, мне кажется, она будет хорошо звучать. Ну, душа отдыхает, мозги отдыхают. Вот, как-то раз так притормозил и хочется подумать о чем-то. Я думаю, такие треки обязательно должны быть в ротации любой радиостанции. А уж на неформатке сам Бог велел. Вот, спрашивают, вот, осталось ли еще Кока-Кола в России. Слушай, я не знаю, как она в России. В магните вот эти 0,9 литра стоят спокойно, никуда они не пропали. Пропали 2-литровые бутылки. Ну и вот эти 0,9, они стоят как 4 литра пива. Вот, поэтому как бы я жену уговариваю, давай, говорю, переходить на черноголовку. Там весь тот же самый состав, тот же самый вкус, потому что делали его на том же самом заводе, эту сосу-солу. Вот, но Коляновна ни в какую, ей надо брендик видеть. Ей надо обязательно видеть бренд перед глазами, тогда это Coca-Cola. А если... это не Кока-Кола, тогда это все не то. Так, Серег пишет, колу к вам везут от нас теперь. Да вряд ли. Что ты думаешь, у нас ее разливать негде, что ли? Льют так же. Просто по-другому названили. Названили. Назвали. Просто по-другому называют. Завод в Бишкеке стоит. Я тебе больше скажу. У нас в 100 километрах от нас в Орле завод Кока-Колы. В 150 в Москве на Черноголовке Кока-Кола. Где-то еще у нас рядом была Кока-Кола. В Туле, по-моему, не разливали на Балтике. Нет, не разливали. Ну, как бы у нас вот только в 100 километрах от нас два завода. Поэтому просто они сейчас другую наклейку повесят и будут ту же самую бодягу разливать. Ничего не произойдет, ничего не поменяется. Вот, так, что тут Юрка орет, послушайте, гамбри... Я когда них доберусь, я их возьму обязательно в эфир. Мало того, они у нас же в ротации есть, и Гамбринус, и Ульянка. А по поводу ништяков, я еще раз повторюсь, я их звал в ништяки, звал их в золотую коллекцию, они отказались. Вот, поэтому как бы сами виноваты. Я два раза не предлагаю. Вот, ладно, едем дальше. Далее, следующая девочка, она у нас... я уже ее сразу добавил в ротацию, потому что такие вещи я тоже люблю. Не знаю, с чем это связано. Может, это какая-то моя детская травма. Вот, но я такие песни люблю. Дислокация Севастополь. Анна Бескровная. «Взлететь высоко» называется трек. К сожалению, про себя ни хрена у нее не написано. Вот, но тем не менее, песенка есть. Давайте слушать. «Взлететь высоко», Анна Бескровная. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, друзья, 22:06 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала Анна Бескровная. Вот, и я выяснил сейчас за эфиром, я просто смотрел, у меня название трека, само название файла, оно же не поменялось. Аня, видно, зашла, поменяла название группы на свой сольный проект, потому что я сижу и думаю, что-то прям вот безудержно знакомое. А раньше это, оказывается, была группа The Pub, вот. Но, тем не менее, как бы яхту ни назвали, проплыла она отлично. Вот, Ром Ромыч пишет: веселая песенка, но это уже все было, конечно, было. Я тебе даже скажу, в каком это году было. Это было в 2012 году. Вот. Это аж на оттуда трек пришел. Я не знаю, насколько сейчас Анна Бескровная существует как музыкальный проект, но, тем не менее, у нас на неформатке она сохранилась. Конкретно эту песню я расставил везде, на все плейлисты, потому что, ну, она классная, мне нравятся такие вещи. Я люблю. Вот, пишет Юрка, квартирник, ну, душевно. Ну, так в этом же и суть, что вот оно такое живое. Живая песенка-то получилась. Без пафоса, без лишнего. Ну, реально приятно послушать. А тем более это же будет всплывать, там, раз какая-нибудь альтернатива сыграла, а потом раз, и такая милота, представляешь, какая красотища будет в плейлисте. Замечательно. Так, Серега пишет: неплохо. Витос написал: приятная песенка. Вадим пишет: нравится настроение песенки. В Челябинске красивенько. Олежек пишет: Байкал, вот альтернатива Кола, ребят. Слушай, ты знаешь, что Байкал, что Кола, вот одно и то же. Практически те же все самые консерванты, только усилители вкуса разные. Так, вот где минимализм в модном объеме, акустика и голосы, и более, и не нать. Симпатично звучит, просто и от души. Ну, да, да, собственно, что и хотел показать. Вот, ну и теперь, наконец-то, 4 эфира мне взрывал мозг человек. И я сегодня заготовил специально группу из Лениногорска. Дима Лопатов, скорее всего, узнает только завтра о том, что он сегодня прозвучал, потому что не планировал я его брать. Объясню, почему так получилось. Потому что случайно взял две песни одной и той же группы. Ну, так получилось. Я одну из программы убрал и по-быстрому выбрал уже этот трек в ротации крутится, и он тоже оттуда, откуда-то из дальних годов. Вот. Называется трек «Компьютерный сбой», и это группа из Лениногорска, наконец-то. Дима Лопатов, поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:13 на моих зеленых системных. И вот смотрите, комментарий, как всегда, на уровне. Антоха пишет. Антоха, это вот, знаешь, как это как раз самое начало. Это как раз самое начало Димы Лопатова. Это он сейчас, как всегда, на уровне, а тогда он вот только начинал. Причем самое интересное, Алиска, привет. Ты как всегда под завершение программы. Диму Лопатова мы сейчас слушали, компьютерный сбой. Вот, и Андрюха пишет, вот классные у него аранжировки, этого мы знаем, легенда неформатки. Я вот сейчас, кстати, хочу же вас же, опять же, по вас, когда я перезапущу все четыре канала, вас накроет волной ностальгии, потому что сейчас же я перебираю все эти треки, я их все перебираю, и я понимаю, что многие треки, они хоть и в ротации, но они так давно не появлялись, потому что раньше у нас плейлист как работал? Что-то добавилось, я перезапускаю плейлист. То есть мне был один длинный плейлист, и робот его крутил. И, соответственно, он до каких-то треков не успевал их просто сыграть, да? А его раз перезапустили, он начинал опять... И хоть они в рандоме все играются, но все равно там, видимо, как-то этот рандом ранжирует. Вот, в чем...

ходили руки у нашего робота. Вот, теперь все будет по-красивому. И теперь видно будет, сколько раз трек отзвучал в эфире и когда он отзвучал. Так что дальше будет только круче. Но, опять же, мне надо для этого протыкать все вот эти треки. Так что терпите. Но я думаю, недели за две, за три я с ними разберусь. Так, вживую интересно посмотреть, а то в наушниках непонятно, пишет Юрка. Серега пишет, Даткай, мне кажется, или 5А, или 7Б походит припев. Ты знаешь, Димку постоянно сравнивают с кем-нибудь, постоянно, то с Ревякиным, то с 7Б, то сравнивали его даже с этим, господи, мать его идти, как его зовут-то? Представляете, забыл даже, как зовут Квазимода нашего русского рока-то, как его зовут? Иероглиф, который поет «Пикник», Шклярский, вот. С Эдмундом Шклярским его часто сравнивают. На самом деле у Димы очень много треков. Многие из них больше, наверное, даже больше 2/3 в ротации на самом деле находятся. Вот. И они все разные. Они все разные. Его действительно приятно слушать, потому что он их качественно делает и по-своему делает. Вот с Питкуном сравнивают. Видите, тоже Дэм пишет, на Питкуна похож. Вот, так что с кем только Димку не сравниваю, но для меня он почему-то всегда Дима, всегда Лопатов, и я его не путаю, я его не путаю. Я когда его слышу, прям у меня четко сразу я знаю, это трек из Лениногорска, это трек из Лениногорска. Вот, так что вот так вот. Вот, ну что, друзья, все, на сегодня все. Завтра ночью на сайте Неформатки появится запись сегодняшнего эфира. За три трека, за четыре трека можно даже не голосовать, потому что они, ну вот, которые Color Walls, ну понятно, что с таким качеством, да еще и с Цоем, ну я их не буду брать, а три уже они точно в ротации трека. Короче, нет, давайте так, голосуйте за то, что вам понравилось, потому что, ну, мне, чтобы понять для себя тоже, ошибся я или не ошибся, может, их и не стоит уже пихать, а может, все-таки стоит. Так что давайте совместно все это делать, расчленять. Алиса не просто так пришла, не просто так она пришла послушать свою любимую песню. Радиослушатели сейчас будут слушать любимую песню. На стриме я еще минутки две повисю и тоже буду говорить до свидания. Все, радиослушатели, вам всем пока. На стриме я еще побуду.

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Тирекс. В 1967 году два английских хипаря Марк Болан и Стив Перегрин Тук организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая тирексомания. Даже Ринго Старр снял о группе документальный фильм. Тирекс были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало, и поддерживало их успех. Но в 1977 году Болан попал в автокатастрофу и погиб, а в 1980 году умер Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. Слайдер.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва, трек называется «Время». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь.

на бульвар. Приходи, на маяк погляди. Новый час, ты пропой, что родной.

пью с утра и красное мешаю с водкой, а за окном колокола.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Ну вот в жизни не угадаете, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Пелос, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не был ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца «On-Man Show» — сольные концерты, как это делал Жан Татлян, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43-го года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет с 1965 по 1970 год было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Расскажу-ка я вам о казусе, который произошел в 1964 году. Советский Союз налаживал отношения с Японией, и, как водится, обмен шел по всем фронтам. Не обошло это и музыку. Лучшие коллективы ездили туда-сюда. На «Мелодии» — это фирма грамзаписи, главная в Советском Союзе — выпустили диск «Музыкальный калейдоскоп» с японскими песнями. И что же? И наши решили не ударить в грязь лицом и спеть перед делегацией матерей Японии. А кто будет петь? Детский хор. Там 60-летние девочки и мальчики в пионерских галстучках решили спеть песню «Коин но Бакансю» на языке басё и акутагавы. «Твоего поцелуя достаточно, чтобы заставить меня вздыхать. И сердце девичье сладко грезит о любви. Золотистое марево над горящим песком. Давай ласкаться обнаженными телами, словно

знаю, шокирует ли кого в эпоху хентая и аниме, что дети могут ласкаться обнаженными телами, меры были приняты. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал правильные слова, и в 65-м году появилась «У моря синего моря» дуэт «The Peanuts», сестры-близняшки Ито Хидео и Ито Цукако. Они открыли миру целое направление японской поп-культуры. Женские дуэты с очень похожими голосами создавали вибрато, своеобразное, что создавало волшебство. Голоса сливались, переливались, создавая необычайную глубину и красоту вокальных партий.

The Peanuts появились в 1959 году. Сначала исполняли чужие песни, но к 61 году для них стали писать самые разные японские композиторы. Они снимались в кино, в 19 фильмах, кстати, обе. Самые интересные – это про Годзиллу и Мотру. Зацените, три части, они там феи играют. Вели более 10 лет популярное шоу на телевидении «Праздник мыльных пузырей». Скатались в Европу, подружились с немецкой певицей Катриной Валенте и записали два альбома немецких песен на немецком языке. Японки поют на языке Рамштайна. А в 1975 году сказали: мы хотим уйти, дали прощальный гастроль и оставили сцену. А сейчас моя самая-самая любимая песня этих японо-мам. The Peanuts, Blue Rain in Tokyo.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио. Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.

знаменательно важных делителей. А в ответе потом заметьте-ка, что и кто и с какой точностью суд истории решит с бессрочностью. Вот такая, брат, арифметика.

точностью. Суд историй решит с бессрочностью. Вот такая, брат, арифметика.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка небо творения, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

злов я искал себя. И прости, но ход твой принять я не мог. Мои мысли терзали мой больной мозг. Мне хотелось понять, почему я как лох упустил тебя.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ну что ж, начнем с жести. Есть фэны, которые ездят за своими кумирами по всему миру. Так вот, таким фанатом этого музыканта является старший брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль. Я бы, кстати, тоже бы покатался, если бы денег было. Музло, которое играет, и как играет этот человек, просто гениальное. Запишите там меня в его фанаты. Hand to Cry Today. Blind Faith.

Какой-то год. А вот и не угадали. 69-й. А за шестью струнами Эрик Клэптон. А за барабанами еще одна легенда. Джинджер Бейкер. Клэптон вообще единственный человек, включенный трижды в зал славы рок-н-ролла в качестве сольного исполнителя и члена групп Yardbirds и Cream. Их и сейчас и послушаем. Cream, The White Room.

Родился Эрик Патрик Клэптон 30 марта 1945 года в Суре в Англии. Там тоже все жестко, как у настоящего блюзмена. Отца своего он никогда не видел, а растили его дедушка с бабушкой. Причем он думал, что это его настоящий отец с матерью, а старшая сестра не сестра, правильно, а его мать. Не биография клад, на свой 13-й день рождения Эрик получил гитару и начал усиленно ее теребонькать. Ставил на мофон пленочку и играл, джемовал, саморазвивался и уже к 18 годам стал участником культовой группы Yardbirds. Эрик Клэптон является вторым после Джимми Хендрикса блюзовым гитаристом в мире. Заметьте, белый в черной музыке. Лайла.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

полуденный зной. С утра жара, в одном кармане пусто, в другом дыра. Нервной змеей